0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: это что-то.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами «Ваш защитник в сфере ЖКХ». Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые. Абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти люди решили совсем недавно, прямо накануне очередных выборов, что, конечно, показательно. Впрочем, на плакате есть номер горячей линии, и я решил позвонить, поинтересоваться, чем конкретно защищают, от кого и как. Не ответили, перезвонил еще раз.

0: Опять тишина. А ведь подождал подольше. Вдруг защитник ЖКХ по нужде вышел. Или покурить. Кстати, это очень символично. Горячая линия защитников в сфере ЖКХ, который не берет трубку, это примерно как пожарная часть, которая не отвечает на звонки и поэтому не выезжает на вызовы. Хотя ЖКХ – это действительно пуля для реального дела. С судами, перерасчетами, конкретными фамилиями ответственных лиц и организаций. И все это требует не плакатов, а работы. Ежедневной, скучной и без красивых фотосессий. Вот и получается. Плакат висит на каждой остановке. Лицо уверенное, лозунг громкий, а горячая линия молчит. И это, в общем-то, все, что нужно знать о подобных защитниках в сфере ЖКХ. Они даже не попытались сымитировать работу, решив, видимо, что мы с вами просто поверим им на слово и не попробуем позвонить на горячую линию.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Рекорд. Дэнс-лето.
4: На рекорде.

0: Погода.
1: Хочется, чтобы этот день в Самаре был, ну, как-то солнечнее, чем, не знаю, вчерашний. А в плане погоды, вот что ожидается, переменная облачность и 24 градуса. Ну, по крайней мере, потеплее, чем вчера. Сейчас около 18 в Самаре. Ну, уж точно на рекорде много хорошего настроения, солнца, бодрости. Все это дарить тебе будут в ближайшее время Фишер, также Робин Шульц. Послушаем его новую работу. Ну, а с 7 до 11 мега утро.
2: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
3: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
9: Телефон рекламной службы.

0: 5 и детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Рад, что ты сейчас с нами в компании Рекорда. Заливай себе кофе или чай и принимай бодрую музыку от первой танцевали. Ну, с треками, побудками проблем у нас нет, а с кофейком, если что, да, вдруг у тебя какие-то там нелады, также снабдим им в ближайших утренних играх. Ну, еще тебя поджидают, конечно же, там десерты, вкуснейшие пиццы, билеты в кино и много-много брендированной воды Рекорда в фирменных бутылочках от производителя «Кристальная». Наша летняя игрушка продолжается. Ну, что-то действительно по-настоящему летнее должно же быть, да? Ну, неважно, сколько градусов, какая погода и о каких капризах природы приходят предупреждалки. Лето здесь, лето в нас. Ну, а дэнс-лето в эфире. Его продолжают. Хигель. Далее, Got Lucky, Ла-ла-ла. Ждем крутую переделку Sweet Dreams от Бабины. Плюс один ремейк, и тоже шикарный, DJ Lewis, Billie Jean.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, энергия падает. Не тяните все в одиночку, часть дел перепоручите другим. Тельцы, упрямство испортит день. Ищите компромиссы. Близнецы, вы увязли в мелочах. Выберите одну задачу, доведите до конца и не суетитесь. Раки, день яркого вдохновения. Творите, но не связывайте себя серьезными обещаниями. Львы, домашние дела перекроют планы. Расставьте приоритеты и не пытайтесь успеть везде. Девы, всплывет интригующая информация. Не верьте слухам, пока сами все не проверите. Весы. День экономии. Подумайте, не переплачиваете ли вы за статусы внешние эффекты. Скорпионы. Интуиция на максимуме. Направьте ее на созидание. Стрельцы. От вас требует слишком много заботы. Помогайте другим, но помните о себе. Козероги. Время полезных знакомств. Ищите общие интересы, а не просите сразу о помощи. Водолеи. Ваши успехи заметны всем. Не скромничайте и не отдавайте свои лавры другим. Рыбы. Душа требует приключений. Смените привычный маршрут, чтобы обновить мысли. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, прочитать в группе ВК.

0: Рекорд in the mix.
1: Пришло время кофе. Каждое утро оно наступает, ну, плюс-минус, в одно и то же время. Время разыгрывать кофе. Сразу три приглашения в кофейню «Мозаик Кофеин Ти». Каждое на двоих. Абсолютно любой кофе, на самом деле. В наши утренние разминки дарим. Сейчас я ставлю 15-секундную подборку из треков. Мы же себя пытаемся растормошить, посчитать все эти композиции. Количество отправляй в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку ВК, куда удобнее. Сообщения все приходят в одно окно. Давай считать.

0: Ну и по традиции мои варианты, которые должны как-то упростить все, либо осложнить, я не знаю. Но в любом случае я их даю. 6 или 8 тут было тем. Отправляй 6 либо 8 в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Сейчас в Самаре около 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и до 24. Неплохо. Но в плане музыки все намного круче, естественно. Гатлаки, ла-ла-ла, дальше. И Бабина с ремейком на Sweet Dreams.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
5: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
6: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
5: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
6: Серьезно? Так можно было?
5: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Pride Fitness.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
8: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.
10: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Рекорд in the
1: mix. И кому же достаются утренние бодряки, а первые танцевальные, да каждому они достаются, потому что у нас их много в каждом треке, энергии, ух, сколько. Но я про кофеин, и, естественно, подводим итоги первыми к утренней игрушке. Здесь сразу три победителя, каждый получает по двойному приглашению на абсолютно любой кофе, ну, по-любому вкуснейший кофе, в Mosaic Coffee & Tea. Ставил 15-секундную подборку из треков, надо было их пересчитать, отправить количество в личку в телеге, либо в личку ВК. Было 6 штук, соответственно, надо было шестерку отправить, многие так и сделали, но, естественно, вовремя оказаться суждено именно троим. Это Дмитрий Крылов оказался вовремя, Сергей Панов и Мария Гусева. Дима, Серега, Мария, поздравляю. И, собственно, зову вас на кофе. Вы тоже кого-нибудь позовите, потому что приглашение двойное. Принять участие в следующей игрушке позову тебя уже совсем скоро, а пока приглашаю послушать следующую подборочку треков-будильников. Доброе утро!
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Рекорд. Новости.
1: Самарцам из сгоревшего дома 20 на 22-м партсъезда выплатит до 500 тысяч рублей. Министр соцдемографии Оксана Щербицкая уточнила суммы до 100 тысяч рублей за утрату вещей и легкий вред здоровью, до 500 000 при среднем или тяжком. Заявление принимается в штабе школы номер 163 МФЦ или через госуслуги. По данным Самарастата, за неделю с 9 по 15 июня средняя стоимость бензина АЕ-92 в регионе составила 66 рублей 94 копейки за литр. АЕ-95 – 72,19, АЕ-98 и выше – 94,18. Цена на дизельное топливо составила 77 рублей 64 копейки. В Самарской области в 2025 году зафиксировано почти 2000 отравлений суррогатным алкоголем, из них 194 летальных. Уровень отравления 62,5 на 100 тысяч населения выше среднероссийского. Такие данные из доклада регионального Роспотребнадзора за прошлый год. Отмечается, что с 2021 года продажи алкогольной продукции на душу населения упали на 20%. Еще больше новостей срочных, важных, актуальных, интересных и жизни города, страны и мира читай в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.

0: На рекорде много чего разыгрываем. По утрам очень много кофе разыгрываем. Но если вдруг ты уже такой придирчивый участник наших розыгрышей, уже такой требовательный, и одного кофе тебе мало, то вот, пожалуйста, приглашение на двоих на кофе плюс десерт. Мозаик кофе-инти. Любой десерт, любой кофе, в любой из кофеен, в любое время. Сейчас я поставлю два фрагмента двух треков. Любим этим заниматься по итогам определенных мегаутренних часов. Спрашивать, а какая тема бодрила нас, да, совсем недавно? Ты либо вспоминай, либо гадай. Выбирай первый фрагмент, первый трек, либо второй, и отправляй цифру 1, соответственно, либо цифру 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, главное, укажи номер телефона. Угу. Выбирай первый фрагмент. Фрагмент номер 2. Надеюсь, память тебя не подведет, либо интуиция поможет. Цифра 1, либо цифра 2. Отправляй в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 40-го, верно ответившего.
1: Рекорд. Погода.
0: Так, столбик термометра потихонечку ползет наверх. Сейчас плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность. И дотянется до отметки в плюс 24. Давай с тобой тоже немножко потянемся. Ну, при возможности, конечно же. И перейдем к следующему с подборки. «Медуза», классика «Луз Контрол». Впереди. Дождемся.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
6: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Рекорд-реклама. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
11: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
1: Реклама в Самаре 212 99.

0: Так, 7.56 уже. Подводим итоги еще одной игрушки. Мегаутренний час первый еще не завершился, а уже вторые итоги второй игрушки. По игру у нас простенький. С утра пораньше, ранее ставил два фрагмента двух треков. Мы так по итогам некоторых мегаутренних часов так делаем. Выясняем, внимательно ли ты слушаешь. Нужно было вспомнить, какая тема была в этом часе. Цифру 1, либо цифру 2 отправить в личку телеги, либо в личку ВК. Вовремя все верно сделал у нас Влад. Влад, здравствуй. Еще раз.
1: Всем привет.
0: Так, ну верно, это значит туда, куда надо отправил, и то, что нужно отправил. А что ты отправил, скажи нам?
1: Цифру 2.
0: Цифру 2, абсолютно верно, точно, я тебя поздравляю. И приглашение на двоих в Мозаик Кофе Интин, а кофе или десерт достается. Любой кофе, любой десерт, количество двух штук. Как-то все символично, цифру 2 ты отправил. Давно ли проснулся, скажи?
1: Проснулся давно. С вами с самого утра, поэтому слышал фрагмент. Ага. И, собственно,
0: с самого утра это скольки?
1: На ногах 6 уже точно.
0: Уже 6, слушай, ну красавчик, еще тебе аплодисменты. Влад, я тебе желаю легкого рабочего дня, хорошего вторника, пусть также во всем остальном тебе везет, ну и, конечно, приятного кофепития и десерта поедания. Мега утро продолжается, впереди много других игрушек, где уже тебе повезет. Рекорд. Рекорд. Дэнс Лет.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8.01 в Самаре. Я надеюсь, ты помнишь про нашу летнюю историю. H2Oшники. Ты можешь стать H2Oшником рекорда и выиграть фирменную воду рекорда от бренда Кристальная. Если вдруг правила подзабыл, то в телеге Макси и ВК они прописаны. В телеге Макси мы заранее предупреждаем, когда играем. Ну, вот, собственно, я могу тебе тоже сказать, что играем уже совсем скоро. И тогда, наверное, по подробности это правило освежим. Да, сейчас не буду акцентировать это твое внимание на этом. Также я попозже расскажу тебе о том, что воду рекордную можно будет выиграть еще и на улице города. То есть я прямо сейчас рассказываю о том, что попозже расскажу тебе о том-то нормально. Да, ну сейчас есть о чем рассказать, просто помимо всего этого, касаемого воды. Ну, во-первых, в этом часе у нас, да, H2Oшники, я уже сказал, рубрика «Засада», выясняем, где какие сложности на дорогах, и трэш-пати. Ну, а также много треков, будильников и приятных историй от Анел, к примеру. Далее у нас обновочка Энатор. Тоже из недавнего обновления KDDK.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Знакомимся с советами астрологов. Овны, энергия падает. Не тяните все в одиночку. Часть дел перепоручите другим. Тельцы, упрямство испортит день. Ищите компромиссы. Близнецы, вы увязли в мелочах. Выберите одну задачу, доведите до конца и не суетитесь. Раки, день яркого вдохновения. Творите, но не связывайте себя серьезными обещаниями. Львы, домашние дела перекроют планы. Расставьте приоритеты и не пытайтесь успеть везде. Девы, всплывет интригующая информация. Не верьте слухам, пока сами все не проверите. Весы. День экономии. Подумайте, не переплачиваете ли вы за статус и внешние эффекты. Скорпионы. Интуиция на максимуме. Направьте ее на созидание. Стрельцы. От вас требует слишком много заботы. Помогайте другим, но помните о себе. Козероги. Время полезных знакомств. Ищите общие интересы, а не просите сразу о помощи. Водолеи. Ваши успехи заметны всем. Не скромничайте и не отдавайте свои лавры другим. Рыбы. Душа требует приключений. Смените привычный маршрут, чтобы обновить мысли. Гороскоп можно переслушать в телеге Максия, прочитать в группе ВК.
2: Дэнс лето! На рекорде!

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8:17, прям буквально вот-вот, новое имя нового H2Ошника мы узнаем, я на это надеюсь, потому что случаи бывают разные, иногда что-то и не выходит. Но что тут может пойти не так? Ну, кое-что может. Итак, разыгрываем, мы разыгрываем фирменную воду рекорда от бренда «Кристальная», все это в таких красивеньких бутылочках. И вот много-много, ну, либо много-много-много ты можешь заполучить. Всегда по-разному. Несколько раз в день разыгрываем, звоним одному из тех, кто ранее написал фразу «хочу пить». И если участник отвечает на звонок, все, он H2Ошник, он получает воду. Вот здесь вот, конечно, может что-то пойти не так. Единственное место, где что-то может пойти не так, ты можешь не ответить на звонок. Ну, тогда, увы, в следующий раз. Просто отвечаешь на звонок, и все, ты H2Ошник. Есть нюанс, конечно, мы тебя спрашиваем, а сколько тебе воды-то надо? У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, что оставили предыдущие игроки. Зачем они это сделали, мы не знаем. Наш такой эксперимент продолжается, но вы это делаете. Вы делитесь с другими. Не знаю, зачем. Ну, делитесь. Это круто, здорово. Не все, конечно, не все. Вот, например, сейчас у нас на кону 4 бутылочки. Это значит, что в предыдущей игре все забрали. Все, что накопили. А мы накапливали уже вот за это лето достаточно много. Ну, разные такие джекпоты своеобразные были. А если ты еще не в игре, сделай это, отправь заявку, фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Неважно куда, неважно когда, давным-давно написал или совсем недавно, потому что случайным образом выбираем заявки, кстати, все заявки из ВК, из ТГ приходят нам в одно окно. Главное, укажи номер телефона. Вот если номера нет, то, вот, наверное, это единственное, точнее, второе место, где может что-то пойти не так. Пошли дальше, уже прям буквально через несколько минут играем. Это я сейчас просто тебе напомню правила.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент температура в Самаре плюс 18. По данным Яндекс.Погоды днем до 24. Дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. Подождите, я протру глаза. Угу. На 3 балла. На 2 балла меньше, чем обычно в это время во вторник. Ну, то есть, получается, что дороги почти свободны. Ну, посмотрим сейчас, насколько они свободны. Ну, конечно, увеличивается на самом деле. Ну, что тут лукавить? Увеличивается загруженность, машин становится больше-больше. И вот-вот будет 4 балла по прогнозам. Но в ближайшие несколько часов вроде какого-то особого увеличения нет. На Ракитовском шоссе отставки грузовых машин до Карла Маркса проблемы до 15 минут. На Аэропортовском шоссе чекистов до Гоголя. На Олимпийское жд переезда до Ракиты. Сложность на Масленку от Москвы до Мичурина. На Москву шоссе от Кирова до Воронежской, тоже такое уплотненное движение, ну, небольшие сложности до 5 минут. Ну и в принципе все. На 22-м перед Заводским еще.
2: Слушай «Радио Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
4: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
8: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
9: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летний бассейн.
10: бассейны с подогревом, оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
11: Разгулялась волна,
12: «Алые паруса» вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
14: Телефон рекламы.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8 часов и 26 минут. Кого-то мы ставим в неловкую ситуацию здесь, в этой игре. Кого-то радуем. Ну, мне кажется, радуем всех. Но в неловкую ситуацию все-таки кто-то попадает. Ну, почему неловкую? Потому что, ну, есть же такое. Иногда сложно сказать «нет», например, да? Иногда мы как-то отвечаем так, как хотят услышать, да, какой ответ хотят услышать окружающие. Не думая о себе. Ну, есть такое, есть такое. Мне кажется, очень много таких вот людей у нас в нашей летней игре, где мы разыгрываем фирменную воду рекорда от бренда «Кристальный». По правилам мы тебе звоним и спрашиваем, все ли ты заберешь всю воду, которая у нас имеется, либо поделишься с другим участником. При том, что у другого участника, в принципе, заведомо есть вода, ну, на кону, в розыгрыше. У нас всегда 4 бутылочки, всегда. Но плюс то, что оставляют предыдущие игроки. Вот почти всегда предыдущие игроки что-то оставляют. Но вот не в прошлый раз, потому что сейчас у нас на кону только 4 бутылочки. Нормально, нормально брендированная вода от производителя, «Кристальная». И, соответственно, такая только у H2Ошников рекорда, то есть у победителей нашей летней игрушки. Звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить». Если ты этого еще не сделал, сделай. Пиши в личку телеге, либо в личку ВК. Главное, укажи номер телефона. Мы сейчас будем звонить... а кому мы будем звонить? А я вот, кстати, не знаю, как зовут этого человека, потому что тут не указано, не указано имя. Ну ладно, познакомимся. 2896, последние цифры номера мобильника, 2896, дозваниваемся. Ну, кстати, было бы интересно, да, провести эксперимент. Не в эфире спрашивать, поделимся водой, а в эфире уже результат озвучить, а так вообще просто списаться. Больше ли или меньше ли будет доля вот тех игроков, которые делятся? Звоним. Познакомиться. Для начала надо, да, узнать, как зовут. Уже. H2Ошника, да, если человек ответит. Но не отвечает, кстати. Вот единственный нюанс. Алло. Алло, доброе утро. Да. Это Радио Рекорд. Самар тебя беспокоит. Ты в прямом эфире. Ты нам писал «хочу пить». Верно же, было дело?
2: Было.
1: Да, как зовут тебя? То не написано.
2: Степан,
1: Степ, ну, во-первых, я тебя поздравляю, ты, собственно, ответил на звонок, а то уже у нас сомнения закрались долго, не подходил к нему, и к телефону, я имею в виду, и уже становишься H2Ошником рекорда, выигрываешь у нас воду. Но, Степ, мы всех H2Ошников мучаем, конечно же, вопросом, у нас на кону сейчас конкретно 4 бутылочки. Что мы будем делать? Ты заберешь всю брендированную воду рекорда от производителя «Кристальная», либо 3 себе заберешь, а одну мы на следующую игру оставим. Приплюсуем к тому.
2: На следующую игру оставлю.
1: На следующую. Почему?
2: Ну, просто хочется, чтобы кто-то еще выиграл.
1: Не, подожди, нужно смотреть. Может быть, вот, мне кажется, вот в чем причина, почему у нас все такие щедрые делятся. В следующей игре будет 4 бутылочки по-любому. Плюс то, что ты сейчас вот отдашь. Вот эту вот одну бутылочку, либо не отдашь. Вот, то есть в следующей игре все равно будет вода. Не надо думать, что им бедные следующие участники, они будут без воды, если я не поделюсь. Нет, у них также 4 бутылочки, они их будут делить. А вот с твоей подачи будет уже 5 делить. Если ты, конечно, сейчас остановишь на своем решении. Итак, как будто я уговариваю тебе все забрать. Нет, это я просто разъясняю, мало ли что-то непонятно. Степа, нагрузил тебя, да?
2: Все-таки оставлю одну.
1: Одну на следующую игру оставим. Ну хорошо, аплодисменты тебе тогда за это. Я бы их так поставил, эти аплодисменты, даже если бы ты все забрал. Степан, 3 бутылочки фирменной рекордной воды забираешь? Рабочий день сегодня начался или как?
2: Еще нет.
1: Ну, я тебе тогда желаю, когда он начнется, пусть он побыстрее пройдет и легко пройдет.

0: Засада на рекорде.
1: 8.34 в Самаре. Ну и прямо сейчас делюсь информацией о засадах, где патрули ДПС, где какие сложности на дорогах, необычные пробки, заторы, неработающие, не знаю, светофоры, да, я сказал, открытые колодцы, может еще что-то. Ну еще все, на что ты хочешь обратить внимание, автолюбители, пиши в личку телеги, в личку ВК, ну и, конечно же, лучше у всех на виду, в Телеграм-канале Радио Рекорд Самара и в Макс-канале под постами засады, которые мы каждое утро вывешиваем, да, чтобы все могли оперативно тоже сами прочитать. Ну, я сейчас тоже за всех почитаю, тем более, что в личку же кто-то пишет, и, соответственно, это вижу только я. Сейчас все услышат. Итак, какие у нас данные уже на данный момент есть? Ладья из центра, вот прилетело сообщение прям буквально такое, с пылу с жару. Кирово-Поляна к Молодежной, как ехать? От Дениса сообщение на железнодорожной больнице, на Гибалова. Пункт контроля в Алексеевке, Матросов, Винных Пионеров, Юшка, Кольцо, Отрубежка, как ехать, Вилоновская, Буянова, далее Школьник, Гагарина, Промышленности, тот район, Промышленность от Авроры к Партизанской, Венцика между Галактионовской и Самарской. Тоже такая информация есть. Что-то где-то, может быть, уже не актуально, что обновляй, либо пиши, ну, либо не пиши, просто, ну, лучше поделился бы ты, конечно, сообщение. Если что-то актуально, наоборот, то тоже обнови и скажи, да, все по-прежнему. Так, далее. Кольцо перед въездом на магистраль центральную. Так, это что за кольцо там такое? Ладно, непонятное сообщение. Честно, не понял, честно. Если что, уточни. Андрей нам написал сообщение, это уточни. Так, ну, в принципе, мне кажется, я озвучил как бы все. Так, перед Петра Дубрава, стороны керамики. Вот, то прилетело сообщение. Спасибо. Ну, по поводу пробок тут, конечно, говорят, пробки на заправку. Все такое. Ребят, мы все это видим, периодически обсуждаем в телеге, в Максе. Все нормально будет, однозначно. Но в ближайшее время по музыке будет у нас Sony Fudera, Shows и... Ну, вот здесь вот, конечно, может быть, даже и ненормально будет по музыке, потому что трэш-пати у нас впереди.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Мега-утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.45 в Самаре. И куда попадет та композиция, которую я сейчас поставлю? В самое сердце, в твой плейлист, либо в корзину. Мы сейчас узнаем. Ну, здесь неоднозначные истории звучат, конечно же, разные, разных стилей, разных направлений и разного уровня трэшовости. Иногда прям действительно трэш, иногда вообще не трэш. Мы здесь ставим вообще все, что угодно. Самый главный критерий, чтобы была какая-то изюминка, какая-то особенность. Не всегда она тебе по душе, но это нормально. Это рубрика «Трэш-пати», она не обязана нравиться, да? Именно вот те композиции, которые мы ставим, не обязаны всем прям приходиться по вкусу. Ну и самый главный критерий, можно поставить все, что угодно. В том числе, из твоей подачи, ты присылаешь свои варианты. Слушаем, да, не форматы, но иногда около формата, как угодно. Ты реагируешь как-то, присылаешь смайлики, нравится, не нравится. Может быть, какие-то думки, мысли, размышления. Все это пиши в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно куда, я все это в конце трека озвучиваю. Ну и вопрос по тексту задам. За правильный ответ можно будет получить вкуснейшую ароматную пиццу. Да, она у нас сейчас будет на кону. Ну, сегодня, кстати, приятная новость. Вопрос по тексту будет очень-очень простым. Очень простым. Не то чтобы спрашивать не о чем, хотя, возможно, и это тоже. Но, в общем, задание будет после трэш-пати легеньким. Главное сейчас дослушать. Дослушать до конца. Поехали. Трэш-пати начинается.
2: Пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёсики, пёс

0: Это мысль, но для того, чтобы спрашивать вас об этом, нужно нам самим почитать, а нам, конечно же, это влом делать. Так, поехали, что еще? Тут смайлики, конечно, смеющиеся, приходят в большом количестве. Что это было? Повторите. От Николая. А что, забавное? Я улыбнулась. Елена написала. Так, я даже немножко пританцовывала. Написала Катя. Так, очень необычно даже для трэш-пати. Считаешь, да, Юра написал нам сообщение? Ну, возможно, возможно. Так, интересно, какой вопрос будет по тексту. Сердечки, привет Шарику. Так, соскучился по своему песику. Эх, скорее бы вечер. Это сообщение у нас от Ивана прилетело. Так, необычно, ярко, энергично, смешно. Здесь вот от Ивана сообщение переделка, да, сообщение, переделка песни. Котики, мы котики. Там мы не было, кстати, по-моему, там только слово песики было. Так, здесь вот, кстати, да, вот Юля сообщение, даешь ты ему про котиков. Да будет у нас. У нас много на карандаше композиций, в том числе и вы присылаете. Иногда, кстати, вопрос такой все время приходит, где вы находите эти треки? Иногда к вам такие вопросы есть, да, вот, например, эту композицию прислали нам в личку. Вот, собственно, сегодня мы все и поставили. Все и послушали, да, мы поставили, и все послушали. Так, смайлики, конечно, в большом количестве приходят, и смеющиеся, и сердечки еще. Это мило. Так, теперь задание по трэш-пати. Я сказал, что ничем грузить тебя не буду. Давай так, просто напиши слово «трэш». Посмотрим, дослушал ли ты до конца и трек, и мой спич, да, мой выход в эфир. Просто слово «трэш» напиши. 40-му отдам вкуснейшую ароматную пиццу. Все, пошел считать.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Да нет, не пошел. Сначала о погоде надо рассказать. В данный момент плюс 20. В Самаре потом Яндекс погода днем 24. Небольшой дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 5 баллов. Движение плотное. В ближайшие пару часов вот такая загрузка останется. Так, Ракитовское шоссе у нас от авторынка до проспекта Карла Маркса остановилось и едет минут 20. Имей это в виду. Сложности также, ну, в принципе, да, в том районе, как бы, и Карл Маркс, и Олимпийская, нормально, так, свободно относительно. На Заводском шоссе от гаражного проезда до 22-го партсъезда, также от гаражного проезда до Кабельной улицы, на Сайцкарме от Карл Маркса до Московского шоссе, немножко тормозят и Старзагор, и Карл Маркс перед Сайцкарме, на Москве от самолета до Нововокзальной, от Потапова до Авроры, после революционной до Луначарского и из центра перед революционной начинается, и до улицы Авроры тоже очень плотно движение. На революционной от Подшипниковой до Гаражной, на Масленников перед Мичуриной дальше до Новосадовой тоже притормаживает. Такие основные заторы. Ну, Антошка еще от Карбышева до Авроры и Аэропортовское шоссе от Чекистов до Гоголя. Дальше с нами О'Нейл и мега-бодрая тема от Афроджек, Лукас и Стив.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Радио «Рекорд Самара». Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио «Рекорд Самара». Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
6: Рекорд реклама.
7: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
8: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
11: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья советов принимают Ростов. В программе «Аквагрин», шоу мыльных пузырей и выступление группы черлидинга. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

ранее ставил композицию очень содержательную про персиков. Собственно, ничего кроме этого слова там и не было. Если вдруг прослушал этот шедевр, то он уже в телеге, в Максе и в ВК. Вопроса не было как такового, просто решил проверить, многие ли дослушали до конца. Очень многие, на самом деле. Попросил прислать слово «трэш». И за роковым написал у нас Артем Рубцов. Последние цифры, номер мобильника 9099. 9099. Артем Рубцов, я тебя поздравляю. Вкуснейшая ароматная пицца достается тебе. Ну, а остальные не грустим. Что-то тоже обязательно достанется. У нас подарков, розыгрышей очень-очень много. Самое главное, очень много музыки. Ну, что касается конкретно трэшовой музыки, то по хэштегу «трэш-пати» ты можешь найти в соцсетях все. Предыдущие выпуски имею в виду.

0: капли детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Начало 10-го в Самаре, начало нового мегаутреннего часа, ну и как будто бы начало пляжного сезона уже, да, случилось. Периодически новости мелькают, что там-то пляж готов, там-то песок уже разровняли, там-то уже все установлено. А пляжи готовы, а мы готовы к пляжу? Ну, погода, по крайней мере, не особо. Давай сегодня ты расскажешь, а где последний раз ты, и когда это было, загорал? Загорал и загорел. Вот, специально, не специально, неважно. Давай вспомним это. Может быть, это было не вчера, далеко не вчера. А может быть, на выходных, может быть, удалось. Ну, мало ли. Прям пиши населенный пункт, место, где ты в последний раз и когда загорал и загорел. Пиши в телеге в Максе под опросами, прям в комментариях, либо в личку телеги, в личку ВК, неважно куда. Я буду читать все это в эфире уже совсем скоро. Итак, где ты в последний раз и когда загорал и загорел? А пока принимай витамин D, и вообще, в принципе, витамин B, да, бодрость от Кальвина Харриса.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, энергия падает, не тяните все в одиночку, часть дел перепоручите другим. Тельцы, упрямство испортит день, ищите компромиссы. Близнецы, вы увязли в мелочах, выберите одну задачу, доведите до конца и не суетитесь. Раки, день яркого вдохновения, творите, но не связывайте себя серьезными обещаниями. Львы, домашние дела перекроют планы, расставьте приоритеты и не пытайтесь успеть везде. Девы, всплывет интригующая информация. Не верьте слухам, пока сами все не проверите. Весы. День экономии. Подумайте, не переплачиваете ли вы за статусы внешние эффекты. Скорпионы. Интуиция на максимуме. Направьте ее на созидание. Стрельцы. От вас требует слишком много заботы. Помогайте другим, но помните о себе. Козероги. Время полезных знакомств. Ищите общие интересы, а не просите сразу о помощи. Водолеи. Ваши успехи заметны всем. Не скромничайте и не отдавайте свои лавры другим. Рыбы. Душа требует приключений. Смените привычный маршрут, чтобы обновить мысли. Гороскоп можно переслушать в телеге Макси, прочитать в группе ВК.

0: ответы тут поступают в личку телеги, можно писать, я напомню, в личку ВК. Ну и можно под постами с опросами в Телеграм-канале и в Макс-канале Радио Рекорд Самара. Так, что у нас есть уже на данный момент, уже накатали. На рыбалке неделю назад возле Николаевки платный пруд от Руслан. Сообщение 20 июня на гонке героев от Светлана. Нам пишет, в машине каждый день. Вот здесь сообщение такое прилетело. Так, еще неделю назад в Турции, Кирилл хвастается, 3 недели назад в солнечном шарме. Танюша пишет нам, Ширяева 19 июля 2025 года. Дарья вспомнила, прошлым летом на пляже полевого спуска. Вот это Сереге сообщение. Пишет тоже свои варианты в телеге в Максе под опросами, в личку в телеге, в личку ВК. Где ты в последний раз загорал и загорел? Где и когда это было в последний раз?
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Но сегодня не позагораешь, конечно. 21 градус сейчас, по данным Яндекс Погода, днем 24, и дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты, ну, разве что в машине, да, может загореть. И то на 4 балла всего лишь навсего, местами затруднений, на 1 балл меньше, чем обычно в это время во вторник. Пробок нет особых, да, есть заторы крупные на Раките от авторынка до Карла Маркса, едем 20 минут. На Антошке от Карбышева до Авроры здесь 5-минутка небольшая, на Московском шоссе после революционной до Луначарского проблема. На 22-м от Гагарина до Заводского, на Заводском от гаражного проезда и от профильной до 22-го партъезда. Ну, в общем, самый крупняк, это, конечно, Ракита, практически от Московского шоссе и до Карла Маркса, имея это в виду.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
6: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
7: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
6: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
7: Серьезно? Так можно было?
6: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
8: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
9: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
10: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
11: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл». «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
13: Разгулялась волна, а тебе не пощел.
14: «Алые паруса» вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
15: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
16: реклама в Самаре. 212-99-90.
17: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:29 на часах. В 23 вузах Самарской области стартовала приемная кампания. В регионе открыто около 12 тысяч бесплатных мест. К примеру, Самарский университет имени Королева предлагает 3322 места, медицинский 693, а Поволжский государственный университет сервиса 381. Сегодня в Самаре продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. Вероятность сильного дождя, грозы, града и еще шквалистого ветра сохраняется до 7 вечера, сообщает гидрометцентр. Самарцы чаще выбирают отдых в России, чем поездки за границу. Согласно опросу сервиса по трудоустройству Superjob, 41% граждан предпочли бы отдыхать в стране. 34% выбрали зарубежные поездки. Ну а еще четверть опрошенных не смогли определиться с выбором. Ну и тоже на тему отпуска, не отпуска, но отдыха. У нас сегодня опрос, когда в последний раз и где локация, прям местечко, населенный пункт, ты загорал и загорел. Пиши в телеге Макси под опросами, чуть позже почитаю. Ну а пока возвращаемся к музыке. Баба Рекса Faithless с треком недели, New Religion уже вот-вот, Шаус и Love Tonight. Ну а потом я еще тебя спрошу, что мы слушали. У нас специальная будет игрушка в конце мегутренних часов. Задаем вопрос, какая из двух тем была, бодрила, будила. Ну и за правильный ответ приятный бонус. Забирай.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд реклама. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Denix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Zemma Deluxe в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: А 9.47, смотри, на подзарядку, наверное, все-таки зарядка у нас от музыки, да, 24 на 7, а это еще и дополнительный бонус сейчас. А, давай так, у нас очень много треков будильников, с утра пораньше очень много кофе, давай в этой игре тоже, наверное, по двойному приглашению в кофейню Мозаику Финтин, абсолютно любой кофе, сразу троим подарю, вот так вот, сразу троим по двойному приглашению. А, просто надо отправить цифру 1 либо цифру 2, выбрать из двух треков, фрагменты которых я сейчас поставлю, ту тему, которая была в этом часть. Посмотрим, как ты внимательно слушал, ну, либо просто угадаешь, что тоже не возбраняется. Итак, выбирай первый фрагмент, либо второй, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно куда, сообщения все приходят в одно окно. Вот они, варианты. Первый. Вариант номер два. Цифра 1, либо цифру 2, пиши в личку Telegram, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент на улице 21 градус. По данным Яндекс Погоды днем 24. Небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения. На ближайшие несколько часов такая загрузка сохранится. На Раките сохраняется. Затор от авторынка ДЗС 15 минут. Алматинка от Москвы до Старозагора тоже до 15 минут. На Раките еще от стоянки грузовых машин до авторынка. Вот так вот. Антошка от Карбышу до Авроры до 10 минут. Революционная притормаживает перед Московским шоссе от Подшипниковой. Также от Дыбенко до Москвы. Еще и от Дыбенко до Гагарина. В принципе, Нововокзальную еще можно отметить. От Карла Маркса до Старозагора, от Москвы до Новосадовой и Карла Маркса перед Ракитовским шоссе.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
5: Рекорд реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
7: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному. Все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212 99.

Чем выгодно отличается Мегаутро? Да, что у нас тут все легко и просто, бодрая музыка, полезная информация, общение и розыгрыши приятных бонусов. Простые очень розыгрыши. Вот так вот слушаешь музыку, а потом просто мы тебя спрашиваем, а какую музыку ты слушал? Ставил два фрагмента двух треков, нужно было вспомнить, какая тема была именно в этой мегаутренней 60-минутке. Надо было цифру 1 либо цифру 2 отправить в личку телеги, либо в личку ВК. Но надо было на самом деле отправить цифру 2. И внимание, внимание, внимание, кто это вовремя сделал? Это вовремя сделали Виктория Иванова, Анна Грачева и Александр Максимов. Вика, Аня, Саша, я вас поздравляю. Виктория Иванова, Анна Грачева, Александр Максимов. Каждому дарю по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофе-Инти на абсолютно любой кофе. Мегаутро продолжается. Но спойлер, в следующем части я не буду спрашивать, что мы слушали. Это не значит, что надо невнимательно слушать. Надо внимательно слушать, тем более, что розыгрыши все равно будут. Обязательно, не пропускай их.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 10.00 в Самаре, еще один на Мегудрин час начинается, и еще один H2O-шник появится среди слушателей рекорда. И уже через несколько минут играем, разыгрываем фирменную воду рекорда, артезианскую воду рекорда от бренда Кристальная. Но вот уже совсем скоро H2O-шником можно стать еще и на улице города. Начинается серия рекордных заездов с понедельника, либо утром, либо вечером. Естественно, будем заранее предупреждать, когда именно будем кататься по улицам города, где-то припаркуемся, в эфире скажем. Будем, во-первых, говорить, где передвигаемся, где остановились. В телеге по возможности будем транслировать геолокацию. В Максе тоже будем писать, где наша машина сейчас, где она в итоге остановилась. А приезжая на место, вытягивая один из подарков, как минимум наклейку рекорда, можешь получить и, возможно, стать H2O-шником, получить брендированную рекордную воду. Кстати, кататься мы будем не вот на машине, да, на обычной, а на водовозке. Давай назовем это так. Ну, в общем, машина же вот разъезжает, а развозит воду по офисам, квартирам, домам. Вот мы на такой же тоже. То есть доставляют воду, нас тоже доставят куда-то, ну, на место проведения рекордного заезда. Все подробности в соцсетях, в эфире, хотя я, мне кажется, все озвучил, что надо было. Теперь точно, что надо озвучить сейчас, кого послушаем, Джош Фавос в этом часе. Далее Бибер Экса и Дэвид Гетта. Крутая совместка.

0: Ну и тоже неслыханная красота. В начале 60-минутки Эбин Холлоу, хитяра. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброе утро и отличного вторника. Рекорд у нас Дэнс Лето.
1: Рекорд Дэнс Лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с советами астрологов. Овны, энергия падает. Не тяните все в одиночку, часть дел перепоручите другим. Тельцы, упрямство испортит день. Ищите компромиссы. Близнецы, вы увязли в мелочах. Выберите одну задачу, доведите до конца и не суетитесь. Раки, день яркого вдохновения. Творите, но не связывайте себя серьезными обещаниями. Львы, домашние дела перекроют планы. Расставьте приоритеты и не пытайтесь успеть везде. Девы, всплывет интригующая информация. Не верьте слухам, пока сами все не проверите. Весы. День экономии. Подумайте, не переплачиваете ли вы за статусы внешние эффекты. Скорпионы. Интуиция на максимуме. Направьте ее на созидание. Стрельцы. От вас требует слишком много заботы. Помогайте другим, но помните о себе. Козероги. Время полезных знакомств. Ищите общие интересы, а не просите сразу о помощи. Водолеи. Ваши успехи заметны всем. Не скромничайте и не отдавайте свои лавры другим. Рыбы. Душа требует приключений. Смените привычный маршрут, чтобы обновить мысли. Гороскоп можно переслушать в телеге Максия, прочитать в группе ВК.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.16 в Самаре, на всякий случай так напомню, да, потому что информация свежая, что с понедельника мы будем кататься по улицам города и поить вас водой рекордной, фирменной от бренда «Кристальная». Станя H2Ошником рекорда. Но не только будем кататься, да, по улицам города и на улице города раздавать воду, разыгрывать, но и, конечно, продолжим в эфире этим заниматься. Да, в принципе, в эфире мы еще и не прекращали это делать. И вот через несколько минут сделаем тоже. Играем. Станешь H2Ошником, пиши фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно куда. Главное, укажи номер телефона, мы можем тебе позвонить несколько раз в день, случайным образом выбираем заявки. Если отвечаешь на звонок, все, то H2Ошник, получаешь воду. Вопрос, сколько ты получаешь. Всегда у нас разное количество, ну, как минимум 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущего игрока, чем он решил поделиться. Зачем он это сделает, другой вопрос. То есть 4 плюс то, что осталось, если осталось. А вот с прошлого раза осталось, у нас сейчас на кону 5 бутылочек, будем делить, не будем делить, все зависит от тебя. Главное, чтобы мы тебе позвонили, а ты ответил на звонок. Играем уже вот-вот.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 21 градуса, по данным Яндекс Погоды, днем 24, небольшой дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. И озвучу, какие именно. Места в затруднениях. Ракитовское шоссе. От стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. Едем 15-20 минут. Сложности также от Олимпийской до Карла Маркса, но это небольшие, так, 5-10 минут. На Алматинке от Московского шоссе до Старзагора. Достаточно плотное движение, тоже около 10 минут занимает проезд. На Революционную от Подшипниковой до Москвы. На Масленку от Мичурина до Новосадовой. На Нововокзальной от Карла Маркса до Старзагоры. Далее у нас Алла Фарбен здесь и Оффенбах.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Сама. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки. Стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: Хватит начинать с понедельника! Сброс!

0: Яблоко. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
2: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.23 в Самаре, конечно, очень-очень много желающих пить, попить. Ну, я имею в виду много заявок. Сразу хочу пить в нашем телеграм-канале, в личке, да, и в личке ВК группы ВКонтакте. Ну, это нормальное явление, да, хотеть пить, да. И нормальное явление также хотеть выиграть на рекорде. Тем более мы разыграем эксклюзивчик, фирменную воду рекорда от бренда Кристальные, фирменные бутылочки. Такая бутылочка, такие бутылочки. Ты ни одну ее заполучишь. Есть только у H2Ошников. Стань им, пиши фразу «хочу пить», если ранее еще этого не сделал. В личку телеги, в личку ВК укажи обязательно номер телефона. И жди звонка, слушай рекорд. Тем более, что мы, когда мы звоним, мы ничего не спрашиваем особо, никакие вопросы не задаем, никакие пароли ранее озвученные не надо повторять, ничего не надо. Просто ответить на звонок и все. Ты H2Ошник, ты получаешь воду. Но единственное, что нужно решить, какой объем ты получишь. Всегда у нас на кону как минимум 4 бутылочки плюс то, что осталось от предыдущей игры. А как у нас что-то остается? Ну, мы спрашиваем. Все забираешь, либо делишься. Зачем делиться, непонятно. Наверное, мы не узнаем ответ на этот вопрос, но мы продолжаем поиски. У нас все лето впереди, чтобы понять логику тех, кто делится. Ну, это прекрасно, это здорово. Сейчас на кону 5 бутылочек и делиться, либо не делиться будет у нас Сергей. Последняя цифра номера мобильника 8810. Дозваниваюсь до него, и я надеюсь, что программу минимум он выполнит, ответит на звонок. В принципе, этого достаточно, чтобы стать H2Ошником рекорда и получить воду. Единственное, что нужно, просто определиться со своими аппетитами, со своей жаждой. Дозвонились. Так, ждем. Сергей, отвечай. Давай. Прям вот одно алло отделяет тебя от звания H2Ошника первой танцевальной.
2: Алло.
1: Вот оно, то самое ло. Сергей, здравствуй, это Радио Рекорд Самара. Тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Ты писал нам «хочу пить», было же такое, да?
2: Да-да-да.
1: Видишь, рандом выбрал твою заявку. Мы тебе позвонили, и по нашим правилам ты автоматом, так как ты ответил на звонок, становишься у нас H2Ошником рекорда. Забираешь фирменную воду рекорда бренда Кристальная. Но, Серег, нужно определиться, сколько. Это тоже такие у нас правила, непонятные правила, но тем не менее, мы делимся. У нас на кону сейчас 5 бутылочек. Твоя задача вот сказать, что ты сделаешь. Заберешь все 5, либо заберешь 3, а 2 мы приплюсуем к выигрышу на следующий эпизод нашей игрушки.
2: Ну, 2 заберу.
1: Не-не-не. Ну, как, я, конечно, понимаю, что ты хочешь прям все отдать практически. Но у нас это 2 варианта есть. Не, конечно, ты можешь настоять на своем, ну ладно. 5 бутылочек заберешь, все, то есть, что у нас сейчас на кону. Либо 3 заберешь, а 2 мы на следующую игру приплюсуем.
2: Ну, давай 3 заберу.
1: 3 заберешь. Ну, есть еще вариант 5 забрать.
2: Нет, давайте
1: сыграем. 3 заберешь, да? А почему? Да? Почему? Есть ответ на этот вопрос?
2: Пускай другие тоже попьют водичку.
1: Попьют. Они попьют. Попьют, потому что у нас каждый розыгрыш всегда 4 бутылочки, как минимум. Плюс то, что остается от предыдущей игры. То есть, если ты сейчас заберешь, в следующий раз все равно будет 4 разыгрываться. А так будет 6.
2: Да нет, не хватит.
1: Все, ладно, я не буду. Не нашли мы ответ на этот вопрос пока что. Но будем искать дальше. Все лето впереди, игра продолжается. Серега, я тебя поздравляю. 3 бутылочки фирменные рекордные водицы от бренда Кристальная. Забираешь. Вот. Мы где застали тебя? На работе, дома?
2: Ну, пока дома.
1: Пока дома. Да, ну, все, хорошего тебе дня тогда, удачи во всех делах. Ну, и, естественно, забирай свои бутылочки рекорда у нас на рекорде. Все логично. Следующий эпизод совсем скоро, когда именно предупреждаем в телеге в Максе. Не пропускай.
3: Дэнс лето
0: на рекорде. Yeah!

0: Рекорд. Новости.
1: Половина 11 на часах. В Самарской области почти 800 тысяч человек прошли диспансеризацию в 2026 году. Такие данные приводит региональный Минздрав. Также жители региона активно пользуются возможностью проверить свое репродуктивное здоровье. Обследования прошли почти 200 тысяч человек. Двое выпускников из Самарской области поступили в МГИМО без экзаменов. Матвей Бутко и Василиса Колупаева стали победителями 34-го сезона телевизионной олимпиады «Умницы и умники». Кроме того, в течение первого года обучения они будут получать дополнительную стипендию в размере 50 тысяч рублей ежемесячно. Мощный дождь 22 июня побил 4 рекорда в Самарской области. В трех районах выпало более 80 миллиметров осадков. Самые сильные зафиксировали в Серноводске. Здесь выпало 84,3 миллиметра. Предыдущий рекорд 84 года составлял всего 26,5. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных из жизни города, страны и мира читай 24/7 в Макс-канале «Радио Рекорд Самара», а также в Телеграм.
2: «Радио Рекорд Самара». Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. «Радио Рекорд Самара». Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
0: Лента. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:46. Самаре приятно. Хотя, как посмотреть, с какой стороны. Спросил тебя, где последний раз ты загорал и загорел. Место, да, локация, населенный пункт. Когда это было? Ответы какие приходят нам? На огороде, вот Семен написал, Ширяева, 19 июля 25 года, Дарья написала, с Чкаловки, Светлана пишет, не уточняет, когда именно. На работе начала, продолжила, на дачу, Виолетта, тоже Роман, ну, самый популярный ответ — дача. Вот Роман тоже пишет, дача стабильно, 3 дня в неделю, 3 дня. В Марокко в конце мая, Игорь написал нам, дома на участке.

0: от Алексея сообщение. На работе в Алгаре. Вот, пишет нам Санек. Мы продолжаем остаться с тобой на связи, общаться. Свои варианты кидая в телеге Макси под опросами. Ну и, конечно, в личку телеги, в личку ВК тоже можешь писать.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре 23 градуса. По данным Яндекс Погоды, днем почти так же, около 24, небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения, крупных пробок нет. Заторы есть крупные. На Ракитовском 62 рынка до проспекта Карла Маркса едем 20 минут, 2,5 километра. Алматинка от Москвы до Старозагорья здесь 15 минут. На Масленку от Москвы до Новосадовой минут 10. На Соколова от 5 до 8 минут. От Лесной до Новосадовой. Ну, небольшие сложности на Масленку. От Мичурина до Москвы, на Аврора от Дебенко до Марии Стареза тоже есть сложности. И на Революционной от Подшипниковой до Гаражной улицы.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79. Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: на рекорде.
1: Всем доброе утро, у нас ровно 10.00. В этом часе мы ответим на ваши вопросы, которые вы пришлете в чат мобильного приложения рекорда. В конце шоу мы это сделаем, поэтому любые давайте засылайте.
2: Вторник, еще час с вами, 23 июня, к новостям. Чтобы волки не воровали овец, изобретатель создал удивительную кольчугу.
1: Так.
2: Причем все красиво в этой новости. У него и фамилия у этого изобретателя Шаубах. Шаубах. Я знаю, звучит с шубой как будто. Это реально, он на овец придумал кольчугу с шипами. Соответственно, если волк захочет схватить, тяпнуть овцу, он уколется и, скорее всего, испугается.
1: А овцы теперь накачанные, но она же тяжелая, наверное.
2: Вот да, я смотрю тоже на картинку, такое утяжеление прилично. Ну, будем считать, что это спорт с утяжелением.
1: Подождите, другой момент. Ну, овцы — это стадное животное, правильно? Они сбиваются очень часто в стадо. У них есть главная овца там вообще. Я просто смотрел ферму с Джереми Кларксоном. Шарю за овцу. За овец. И если они слишком близко друг к другу, есть ли какая-то прослойка защиты? Они же могут попротыкать друг друга. Насколько там большие шипы?
2: Ну, нормально, прилично. На самом деле, если они выстроятся в стену, то получится великая овечья стена.
1: Овечья стена?
2: Ну, то есть, такое, знаешь, двойная защита. И себя защищают, и еще кого-то.
1: Можно в ряд их выстроить и йогам продавать, чтобы они вот этот весь путь овечьи проходили по ним. Тогда было бы прикольно. Это можно еще и монетизировать.
2: Так, еще давай. Вот сразу же включается тема. Как еще можно заработать на овцах в кольчуге?
1: Они репейник для великана.
2: Вот, хорошо.
1: Неплохо. Что еще можно с ними сделать? Волку отдать уже, на чем это все вот.
2: Ну нет, на самом деле там комментаторы считают, что волк найдет, понимаешь, вот это хрупкое место.
1: Например, ноги защищены.
2: Голова, да. Нет, то есть голова и ляжки в конце.
1: Ляжки. Классный фильм, да? Ты пересказала, по-моему. Голова и ляжки в конце.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну и, наверное, про балалайку.
2: Нет, сегодня отмечается день мифов и легенд. Я поискала мифы, которые со школьных времен, но они на самом деле неправильные. Раньше нам говорили, что мы используем свой мозг лишь на 10%. Это неправда. Зачем тогда нужны остальные 90%? Если бы это было правдой, то ненужные части давно бы исчезли. А также с помощью томографии легко отследить работу живого мозга. И исследования последние показывают, что даже во сне в мозге происходит некая активность. Поэтому все это... миф, так скажем.
1: Ну, на процентов 80 используем, да, примерно?
2: Ну, не знаю, насколько. Надо еще...
1: Сказали.
2: Исследователям еще нужно время, понимаешь?
1: Ладно.
2: Так, вот интересный факт, что, да, миф есть, что Наполеон был низкого роста. Но, это если сравнивать с современным человеком, то да. Но, на самом деле, в начале 19 века средний рост мужчины составлял всего 165 сантиметров. А Наполеон со своими 168 нормальный такой крепкий середнячок.
1: Ничего себе, то есть мы становимся великанами. То есть через тысячи лет мы будем великанами.
2: Возможно.
1: Круто.
2: Ты так хочешь, да? Это у тебя сейчас хотелка.
1: Здоровые будем такие ходить, следы оставлять на земле, как Годзилла.
2: Бурягин катится из космоса.
1: Бежит просто, смотрите, два шага планету обошел. Ну круто.
2: Быки, оказывается, не различают цвета. На самом деле они реагируют не на красный цвет, а на ткань, которую трясут перед его глазами.
1: Его просто выводит, короче.
2: Ну да, получается, то есть, по сути, это могло бы быть любого цвета. Ну, видишь, уже же как бы так закрепилось, что красная тряпка перед быком. Любая тряпка перед быком.
1: Это миф, реально.
2: Вот, интересный факт, я этого не знала. Говорит, что у человека есть 5 чувств, да? Слух, зрение, вкус, обоняние и осязание. Но, оказывается, есть еще 4 чувства. Термоцепция, это определение внешней температуры. Эквибриоцепция, вестибулярный аппарат.
1: Что-то анализы читаешь?
2: Нет, ноцицепция, чувство боли. И проприоцепция, осознание собственного тела в пространстве.
1: И все это определенная концепция, да, я так понимаю?
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника. Dance Лето.
1: На рекорд.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 23 июня.
2: Овны, колесо фортуны повернется сегодня на правильный угол. Вам наконец-то удастся выиграть в лотерею или снять джекпот.
1: Тельцы, сегодня вообще не стоит обижаться на вашего любимого человека.
2: Близнецам сегодня звезды не рекомендуют выходить на свежий воздух в чересчур легкой одежде. Как бы не сдуло.
1: Раки, благоприятный день для совместных прогулок по лесу или парку.
2: Львы, сегодня ваш любимый человек расскажет вам о чем-то удивительно интересном, увлекательном и захватывающем.
1: Девы, сегодня вы вполне способны на то, чтобы совершить неосмотрительный поступок по отношению к вашей второй половинке.
2: Весы, в этот день перед вами в полный рост станет проблема, связанная с коротким, но емким словом «надо».
1: Скорпионы, если сегодня ваш любимый человек захочет строить глазки и любым другим способом кокетничать с представителями противоположного пола, не стоит это расценивать как попытку измены.
2: Стрельцы, люди всегда хотят хлеба и зрелищ, не правда ли? Хлеба вам не обещаем, ну а зрелищ вообще сегодня в избытке.
1: Козероги, сегодня в случае неурядиц в личной жизни звезды рекомендуют обратиться за советом к человеку, который не знает лично вашего любимого человека.
2: Водолеи, вероятно, небольшая неприятность в доме, может, ребенок разобьет любимые духи или супруг, может быть, придет на веселе.
1: Рыбы, кажется, вы изобретаете слишком хитрые стратегии для того, чтобы обрести расположение любимого человека. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Новости.
1: Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО ведут реальную подготовку к военному столкновению с Москвой. По его словам, главной целью Альянса и Евросоюза остается нанесение России стратегического поражения. Ранее Сергей Лавров также предупредил, что наращивание военного потенциала Европы несет риски для глобальной безопасности. А вступление Финляндии и Швеции в НАТО подтверждает дальнейшее расширение Альянса на восток. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке и уходе с поста лидера лейбористской партии. По его словам, решение связано с позицией однопартийцев относительно его способности вести партию к следующим выборам. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. В матче против сборной Австрии аргентинец забил свой 17-й гол на мундиалях и превзошел достижения Мирослава Клозе, на счету которого было 16 мячей. Для 39-летнего Месси нынешний чемпионат мира стал уже 6-м в карьере. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру. Рекорд.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давай с твоей начнем.
2: Давай, новую фобию хотите. Отправившись проверить свой огород, женщина была проглочена гигантским питоном.
1: Ну, привет.
2: Представляешь?
1: Ну, здрасте.
2: Просто пошел человечек в огород, просто пропала. И просто ее нашли, заподозрили, питона вскрыли.
1: В России?
2: Нет.
1: А, ну все, нормально, можно ходить.
2: Индонезия.
1: Она жива?
2: Нет, конечно, 7-метровый сетчатый питон с неестественно раздутым брюхом.
1: А мы уже и такие горячие новости берем. Раньше ларчик-то не открывали.
2: А что?
1: Что можно брать с плохим концом? Я каждый раз их отсеивал, значит.
2: Плохой конец, наше все.
1: Блин, ну жалко, представляешь, идешь петрушки нарвать и питон. Ну как это же не предположить даже.
2: Ну а ты любишь же рептилий.
1: Ну да, я бы договорился, наверное. А как, я даже не знаю, что делать. Ну, наверное, как-то сразу хватает. Там сколько метров?
2: 7.
1: Ну, это страшно, это страшно. Не хотел бы я с ним встретиться. У меня есть горячее. Москвички выкладывают полученные и подаренные цветы на продажу через сервис с соответствующим названием. Оказывается, появился сервис в Москве, где ты можешь продать свой букет цветов.
2: А
1: любой.
2: Кому нужны эти цветы?
1: Для фото, для чего-то еще. В общем, есть вот эти здоровенные букеты, знаешь, в которых по 100 штук и более. Кому дарят из девчонок? Вот одно из объявлений. Отдам букет, клиент подарил, мне их девать некуда. Честно, самовывоз, все, метро указано, забирайте. Букетище, которое, наверное, стоит, 1090, отдает за 4900.
2: Так это, наверное, интересно парням сэкономить?
1: Это другой вопрос.
2: А зачем девчонке платить? Просто пофоткаться, 4900. Я в кусты пойду. Пофоткаться.
1: Там интереснее фотки, да, получится? Но, представляешь, даже конфетный букетный период уже монетизируют.
2: Ну, это жестко. На самом деле, мне кажется, есть девчули, которые и дорогие подарки перепродают.
1: Сейчас возможно, на меня набросятся девчонки. Я знаю, как вы любите цветы, но я считаю, в современных реалиях это вообще бесполезная трата денег.
2: Поверь мне, если передо мной будет букет за 90 тысяч и просто 90 тысяч, я точно выберу второе.
1: Ну, можно же креативно. Взял индейку, взял фарш говяжий, взял овощей, с этим пакетом пришел. Говоришь,
2: ну, люблю, не могу.
1: Чебуреков.
2: Взял
1: готового тогда что-то. Чебуреков взял.
2: Более того, салат. Можно сделать букет из чебуреков. И реально. Тоже будет и вкусно, как бы, и красиво, дешевле.
1: Ну вот реально же, если принести просто вкусности девчонки, а не цветы, это же круче, как мне кажется.
2: В общем, я считаю, что нужно просто сделать ценовую политику на цветы, а другую, и тогда это будет красиво, доступно и приятно. Ну, ценник на цветы сейчас борщ.
1: Не, ну, флористы оборзели, конечно, будем честны.
2: Ну, наверное, не они, я не знаю.
1: Поставщики загубки, их,
2: да.
1: Ну, в общем, нам не нравится, в общем, меняйте что-то.
0: Вейкаперы.
3: На рекорд.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и далее кратенечко расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 25 по данным Яндекс.Погоды. Сегодня вечером пройдет небольшой дождь и до плюс 23 градусов. Загрузка дорог согласно сервису Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами есть затруднения и заметных заторов на Ракитовском шоссе. 15 минут от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. Минут 7-8 ехать по Москве от проспекта Кирова до Нового вокзальной. И 5 минутки на полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. И на проспекте Масленникова от Мичурина и до Новосадовой.
0: Рекорд реклама. Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
2: Дэнс лето.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И без лишней воды рассказываю, чем мы с тобой займемся в этом часе. А мы продолжим уже через 15 минут снабжать тебя заряженной на движ бутылочкой с той самой фирменной водой рекорда уже через 15 минут. Еще раз тебе напомню, играем мы в H2Oшники. А еще готовимся к заездам по улицам города. Но об этом расскажу немного позже. А вот прямо сейчас уже расскажу, что будем слушать в ближайшие 60 минут. А здесь у нас новинка Power Dancer от Block & Crown.

0: Gravity от All Things Break. На новый летний час на рекорде откроет Эвелин Рокстон «Вертиго». Это рекорд дэнс-лета.
1: Рекорд дэнс-лета.

0: H2Ошники на рекорде.
1: А мы продолжаем наш розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Напомню правила, по будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Ну а дальше, если дозвонились, уже

0: нужно указать номер мобильного телефона, чтобы мы смогли до тебя дозвониться. Ну а подробности, а также информация о накопленных бутылочках смотри в нашей телеге и в Максе, радио Рекорд Самара. Играем уже через несколько минут, так что не пропусти, если еще не отправлял фразу «хочу пить», может быть, уже пора сделать это.
1: Реклама. Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Ростов в программе «Аквагрин», шоу «Мыльных пузырей» и выступление группы «Черлидинга». Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
5: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival GT18. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
6: Разгулялась волна.
7: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Прямо сейчас мы узнаем, кто же из слушателей главной танцевальной станет H2Oшником рекорда. Я напомню, что мы разыгрываем здесь эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки случайным образом из тех, кто отправлял фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте и, самое главное, оставил номер мобильного телефона, и предлагаем забрать все, что у нас сейчас есть на кону. А это 6 бутылочек. Ты можешь забрать вообще все, а можешь не жадничать и поделиться уже со следующим участником. А всегда у нас на кону 4 бутылки плюс то, чем поделился предыдущий игрок. И наш рандомайзер определился. Звонить будем Илье. Последние цифры мобильного телефона 88-51. Думаю, он нас сейчас услышит. Итак, ждем, когда появится Илья в эфире. Или хотя бы появятся гудки от Ильи. Думаю, это будет быстро. Так, пытаемся набрать еще раз, пока операторы не могут нас никак соединить, но мы все-таки будем пробиваться и предлагать забрать 6 бутылочек фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Итак, есть какой-то коннект у нас случился, гудки пошли, но Ильи пока нет. Такое ощущение, как будто мы и зря пытались дозвониться. Не хочет он брать, видимо, слишком занят. Алло. Илья, привет тебе. Это Радио Рекорд Самара, игра H2Oшники. Писал же «Хочу пить».
2: Да, писал «Добрый день».
1: Хочешь пить?
2: Очень.
1: Как сильно хочешь? На 6 бутылок пить хочешь? Либо же не на 6?
2: Ну, наверное, не на 6.
1: Не на 6. Будешь все-таки скромничать, да, и будешь делиться со следующим участником.
2: Конечно.
1: В любом случае, Илюх, ты теперь у нас H2Oшник рекорда. 3 бутылочки тебе достаются, и 3 отправляются у нас на следующий розыгрыш. Итого будем разыгрывать 7. Илюх, я тебя поздравляю, тебе классного продолжения дня. Ну, а мы остаемся здесь, на главной танцевальной. Если хочешь также поучаствовать, пиши «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группа ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Помни, оставляй номер мобильного телефона.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Продолжение этого часа. Делюсь с тобой свежими новостями. В Самарской области в 11 часов была объявлена ракетная опасность. Движение общественного транспорта в городе было приостановлено. В Самарском аэропорту ввели ограничения. В Самарском Минпромторге рассказали, почему на некоторых АЗС нет бензина. По словам чиновников, в связи с увеличением стоимости топлива у независимых АЗС возросла нагрузка по объему отгрузки у крупных компаний, что повлекло за собой временную нагрузку по логистике в части своевременной доставки топлива. По прогнозам, в ближайшее время ситуация на всех АЗС области стабилизируется. Воздух в Самарской области за год стал грязнее. Данные из доклада регионального Роспотребнадзора за прошлый год. Доля проб с превышением предельно допустимой концентрации выросла с 0,18% в 2024 году до 0,62% в 2025 году. Еще больше срочно важных, актуальных и интересных новостей читай круглосуточно в наших каналах «Макс», «Радио Рекорд Самара» и в «Телеграме». И еще и подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: пробки.
1: Ну и практически в финале этого часа поделюсь с тобой еще актуальной информацией о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 24 градуса, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня вечером ожидается дождь и до плюс 23. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Из крупных 25 минут ехать по проспекту Кирова от Старозагора до Черемшанской. На Московском шоссе 10-минутка от Кирова до Нового вокзальной. Ракита тормозит от магистральной до проспекта Карла Маркса. Там тоже в районе 10 минут придется стоять. Ожидается, что в ближайшие 4 часа пробки останутся на том же уровне. А еще со следующей недели мы начинаем рекордные заезды, где мы будем дарить на улице Самары фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Будем ехать по городу, затем где-то припаркуемся, ну а где наш автомобиль, будем говорить в эфире и покажем трансляцию геолокации в телеграм-канале и будем писать в Макс-канале. Твоя задача — приехать на место и вытянуть один из подарков. Как минимум получишь наклейку «Радио Рекорд Самара» для тачки, а еще можешь стать H2-ушником рекорда и выиграть фирменную воду рекорда от бренда «Кристальная». Все это для детей старше 12 лет.
2: Реклама. УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
3: Цел акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

Это да, а я Никит Бурягин, и с вами ближайшие два часа, так точно. Дум-джобинг, знаете, что такое? Это новый термин среди работяг, оказывается. Это состояние, когда ты просто постоянно листаешь сайты с вакансиями, изучаешь их описание, но не откликаешься ни на одну. И это новое явление в 2026 году, говорят, все дум-джобят, дум-джобингом занимаются. Если вы сейчас на рабочем месте дум-джобините, то, знаете, вот вы, оказывается, в тренде, если вы даже не подозревали об этом. Странно, почему не откликаются? Мало ли, может, кого-то что-то там не устраивает, зарплата и так далее. Так можно же попытать счастье, правильно, прямо сейчас. Может быть, я выступлю этой мотивацией сейчас для вас. Да, ну откликнитесь на пару вакансий, посмотрим, что будет. Да, вдруг повезет. Вот, интересно, да? Какие термины интересные вы не понимаете в современных реалиях? Тренды какие не понимаете? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Мне интересно будет почитать с вами там же, пообсуждать. А пока расскажу о треках в этом часе. Another Talk to You.

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
7: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
8: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99.

0: танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
1: Рекорд Дэнс Лето. Новый трек на рекорде. Another N54 Ultra.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран договорились поддерживать территориальную целостность Ливана. По данным Reuters, соглашение было достигнуто на переговорах в Швейцарии. Кроме того, Тегеран согласился создать канал связи по вопросам судоходства через Армузский пролив, а Вашингтон одобрил разблокировку иранских активов на сумму 12 миллиардов долларов. Российские банки пока не спешат снижать ставки по ипотеке после решения Центробанка. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитные организации, многие ожидали дальнейшего снижения ключевой ставки и сейчас оценивают ситуацию, прежде чем менять условия по жилищным кредитам. Некоторые участники рынка и вовсе не видят необходимости пересматривать ставки. Франция досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, обыграв Ирак со счетом 3-0. Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе. Он оформил дубль, был признан лучшим игроком матча, провел сотую игру за сборную и установил рекорд Франции по количеству голов за национальную команду. Теперь их 60. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. «Трансмиссия Портал». Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня на сайте Радио Рекорд 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс лето
0: на рекорде. Yeah!

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 25 по данным Яндекс Погоды. Сегодня ночью до плюс 18, завтра днем пасмурно и до плюс 22. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Из заметных 15 минут на Раките от магистральной до Карла Маркса и на Москве. Минут 10 от Кирова до Нового вокзальной. Еще небольшие заторы на Аврора от Московского шоссе до Гагарина и по Дыбенко 5 минут от Революционной до улицы Авроры. А еще напоминаю тебе о том, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки и звоним в прямом эфире. Если дозвонились, ты уже решаешь забрать весь приз, все бутылочки, либо поделиться частью со следующим участником. А изначально у нас всегда 4 бутылки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Подробности и информация о накопленных литрах читай в нашей телеге и в Макси Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
3: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

Самое танцевальное на связи. Йоу, я Никита Бурягин. Здесь с вами ближайший час, конечно. Ну и новость крутая. Мужчина поймал девушку на измене с помощью кошачьего туалета. Представляете? Он заподозрил неладное из-за долгих разговоров по фейстайм в ванной, где стоял автоматический лоток с камерой. Умное устройство. Смотрите, теперь вносят правду в дома. Через приложение парень увидел все сам, а потом нашел удаленные фото и переписки с другим мужчиной. Представляете? Ну вот, до этого он успел потратить, как заявляет, больше 50 тысяч долларов на эти отношения. Не у нас все произошло, но как умные устройства теперь, которые заполонили дом, да, могут как и быть нам в пользу, так и не только. По этому случаю это особенно заметно. Ну, сама виновата. Надо было быть честной с пацаном. Ну и пацанам тоже нужно быть честными, конечно. Мы вообще на рекорде за любовь, друзья. И к трекам перейдем на этой замечательной ноте, которую услышим в этом часе. Крис Нитро. Он и в этом часе Small Town Boy Record Remake. Медуза, Don't Wanna Go Home.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами. Ваш защитник в сфере ЖКХ. Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые. Абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти люди решили совсем недавно, прямо накануне очередных выборов, что, конечно, показательно. Впрочем, на плакате есть номер горячей линии, я решил позвонить, поинтересоваться, чем конкретно защищают, от кого и как. Не ответили, перезвонил еще раз.

0: Опять тишина. А ведь подождал подольше. Вдруг защитник ЖКХ по нужде вышел. Или покурить. Кстати, это очень символично. Горячая линия защитников в сфере ЖКХ, который не берет трубку, это примерно как пожарная часть, которая не отвечает на звонки и поэтому не выезжает на вызовы. Хотя ЖКХ – это действительно пуля для реального дела. С судами, перерасчетами, конкретными фамилиями ответственных лиц и организаций. И все это требует не плакатов, а работы. Ежедневной, скучной и без красивых фотосессий. Вот и получается. Плакат висит на каждой остановке. Лицо уверенное, лозунг громкий, а горячая линия молчит. И это, в общем-то, все, что нужно знать о подобных защитниках в сфере ЖКХ. Они даже не попытались сымитировать работу, решив, видимо, что мы с вами просто поверим им на слово и не попробуем позвонить на горячую линию.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: «Алые паруса». Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
6: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
9: Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД предупредило, что рекомендации нейросетей могут содержать ссылки на мошеннические сайты. В отдельных случаях искусственный интеллект предлагал пользователям фейковые ресурсы, которые маскируются под настоящие и используются для кражи личных данных и денег. Абонементы на платную парковку во всех городах предложили создать в Госдуме. По мнению авторов, инициатива снизит количество штрафов из-за несвоевременной или технически неуспешной оплаты и уменьшит число жалоб и судебных споров. Аргентина обыграла Австрию со счетом 2-0 и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. Главным героем встречи стал Лионель Месси. Сначала он не реализовал пенальти, но затем оформил дубль и довел свой счет голов на мундиалях до 18. Благодаря этой победе команда набрала 6 очков и гарантировала себе место в 1/16 финала. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру. Рекорд.

0: пробки.
1: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас плюс 25 по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 18. Завтра синоптики обещают там облачную с прояснениями погоду и до плюс 23. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла. Местами есть затруднения. 10-минутка из заметных на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой и на Полевой от Молодогвардейской до Мичурина. Еще небольшие заторы, буквально 5-минутки на Нововокзальной от Новосадовой до Москвы и на Ракитовском шоссе от Олимпийской и до проспекта Карла Маркса. А еще я тебе напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любого места, где бы ты ни находился, и не только в машине. Еще можно это делать с помощью умной колонки. Просто скажи «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Ну, либо можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте в описании, либо в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала. Главное, не забудь указать местоположение Самарская область. Оставайся с нами на связи.
0: Реклама. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Ростов в программе «Аквагрин», шоу мыльных пузырей и выступление группы черлидинга. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
3: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Рекорд. Дэнс-лето.
0: На рекорде. Yeah!

На связи главная танцевальная. Всем большой привет, друзья. Открываем новый час здесь, в эфире Рекорда. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Друзья, главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Мы его очень ждем, безусловно, потому что уже этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия» под названием «Портал». Будет 3 иностранных артиста. Это Ронски, Спид, Ален Вотс и Рэм. Ну и, естественно, российские звезды трансмузыки вас также будут ожидать. Все это пройдет 16 октября в Москве. В ВК-стадиум, а 7 ноября встретимся в Санкт-Петербурге на площадке Temple of Dir. Это все трансмиссия «Портал». Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня. Ищите на сайте Радио Рекорд 18+. Ну что, ребят, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, кто собирается. Мне вот очень, очень интересно узнать, с кем встретимся. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе услышим работу от Calvin Harris и Jazzy Satisfy.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Прохожие стали замечать гуманоидных роботов. Эти попрошайки сидят в характерных жалобных и униженных позах, призывая добряков проявить щедрость.
2: Это у меня, очень грустно.
1: Если честно, есть вопрос. Вот каждый год с одного вокзала в одно и то же время мы едем в одном и том же направлении, и там один и тот же молодой человек все не может уехать.
2: Да, кстати, у нас было одно время.
1: Мне кажется, что это странно, что он не может уехать уже несколько лет.
2: У нас на вокзале, да, они же ходили и говорили, я не могу уехать.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: В прошлых выпусках трэш-пати.

Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет. Dance,

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство рассматривает возможность ограничить оборот M2M сим-карты и eSIM, чтобы усилить борьбу с мошенниками. Речь идет о сим-картах для передачи данных между устройствами и виртуальных eSIM без физического носителя. По оценкам экспертов, на рынке около 60 миллионов таких карт, и часть из них находится в серой зоне и используется для спам-звонков и мошеннических схем. В России начали доначислять утильсбор за автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС несколько лет назад. Если машину из Казахстана, Белоруссии или Армении продали в течение года после ввоза, таможня расценивает это как коммерцию и требует доплату от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. А в ряде случаев сумма может превысить стоимость самого автомобиля. Эрлинг Холланд в интервью Fox News назвал сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира 2026. По его словам, французская команда, скорее всего, способна выиграть турнир и стать чемпионом. Норвежский форвард прокомментировал это накануне возможной встречи с Францией, добавив, что именно она выглядит сильнейшей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд».

0: друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: Обновляем актуальную информацию о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 22, по данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 18, завтра днем пасмурно и до плюс 23. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла. Никаких изменений по сравнению с прошлым часом. Местами есть затруднения. На Аэропортовском шоссе 10-минутки от Транзитной до Грибоедова и от Чекистов до улицы Гоголя. Также минут 7-8 ехать по Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. И на Москве минут 5 проведешь от проспекта Кирова и до Нововокзальной. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс сообщения, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы в Телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гайст, Стас Бьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18.30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон Рик.

час в эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, какие самые необычные услуги вы встречали? Вот, например, зрелые китаянки начали сдавать себя в аренду молодым девушкам. Новая услуга быстро набирает популярность. Женщины 30-40 лет встречаются с более молодыми клиентками, выслушивают их проблемы, дают советы по отношениям и делятся жизненным опытом. А цена одной такой встречи мудрости от 2 до 3 тысяч рублей. Ну, вообще, как будто бы здорово, да? Когда хочется обратиться к кому-то за советом, не к психологу, не к родителям, не к родственникам, а вот зрелая китаянка для вас существует. Воспользовались ли бы вы такой услугой? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Интересно узнать и почитать. Давайте расскажу о музыке. В этом часе работа от Loud Luxury и Эмилия Робертс.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд реклама. Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
4: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
9: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
10: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
12: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют обсудить угрозы Зеленского в адрес Беларуси и другие вопросы, сообщил Дмитрий Песков. Ранее украинский лидер заявил, что в Беларуси находится техника, которая используется для корректировки ударов по территории Украины, и потребовал от Лукашенко убрать ее. В противном случае Киев сделает это самостоятельно, пригрозил он. Справкомиссия одобрила проект закона о регулировании искусственного интеллекта с акцентом на поддержку российских разработок. В аппарате сообщили, что сейчас готовится перечень мер стимулирования отрасли. Документ был доработан с учетом предложений бизнеса, при этом ранее СМИ отмечали, что после критики со стороны компаний он существенно изменился. Килиан Мбаппе заявил, что не обращает внимания на рекорды Лионеля Месси. По словам форварда, он сконцентрирован на своей игре и помощи команде, а не на погоне за статистикой соперника. При этом личная гонка бомбардиров между ними продолжается. У Месси 18 голов на чемпионатах мира, у Мбаппе 16. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
4: Дэнс лето
0: на рекорде.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после.

0: Также 10 минут стоим от Льва Толстого и до улицы Венцика. Ожидается, что в ближайший час пробки начнут расти, и к 6 часам достигнут пика в 6 баллов. А еще напоминаю тебе о том, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки и звоним в прямом эфире. И если дозвонились, ты уже решаешь забрать весь приз, все бутылочки, либо поделиться частью со следующим участником. А изначально у нас всегда 4 бутылки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Подробности и информация о накопленных литрах читай в нашей телеге и в Макси Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы меняете постельное белье? Вот оказалось, что цвет постельного белья влияет на вашу личную жизнь. Серые, черные, синие и ярко-красные оттенки убивают романтику, провоцируют ссоры и продлевают одиночество. Значит, что мы не используем? Серые, черные, синие, ярко-красные цвета. А я тут как раз хотела взять серое белье. Ну, что, значит, подходит? Бордовый и нежно-розовый считаются идеальными. Они притягивают тепло, заботу и страсть. Оставляем эти цвета. А может быть, у вас есть какие-то идеи насчет этого? Мне кажется, все-таки никакие приметы не работают. А вы вообще верите в приметы? Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». А давайте пока расскажу о музыке в этом часе. Работаем.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: За съемку дефектов в новостройках предложили ввести штрафы и даже уголовную ответственность. Ролики наносят серьезный репутационный ущерб застройщикам.
2: У меня вопрос чисто туристический. Могу ли я это снимать как турист? Эти протечки, эти трещи. И выложить это в соцсетях ЖК Козев Трещ. Или ЖК Протечка Лакшери.
3: Ну, тоже вы оскорбите, это ЖК.
2: То есть, значит, увидел тебя дома в новостройке протечку. Ну, просто посмотри на нее сам. Да, тихо вздохни. И иди спать прямо в трещину. И все нормально.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд реклама.
4: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. В последнее время в Самаре, пока едешь в лифте или ждешь автобус на остановке, частенько наткнешься на плакаты, с которых смотрят незнакомые люди с уверенными лицами, а под ними надпись крупными буквами: «Ваш защитник в сфере ЖКХ». Глядя на эти плакаты, невольно возникает мысль, а ведь настоящего защитника в сфере ЖКХ самарцы знали бы в лицо. Потому что если человек реально годами воюет с управляющими компаниями, добивается перерасчетов, ремонта подъездов или дворов, о нем знают. Его знают соседи, его знают в районе, его имя гуляет по домовым чатам. Но лица на плакатах незнакомые, абсолютно. Из чего вывод простой. Защищать нас эти люди решили совсем недавно, прямо накануне очередных выборов, что, конечно, показательно. Впрочем, на плакате есть номер горячей линии, и я решил позвонить, поинтересоваться, чем конкретно защищают, от кого и как. Не ответили, перезвонил еще раз.

0: Опять тишина. А ведь подождал подольше. Вдруг защитник ЖКХ по нужде вышел. Или покурить. Кстати, это очень символично. Горячая линия защитников в сфере ЖКХ, который не берет трубку, это примерно как пожарная часть, которая не отвечает на звонки и поэтому не выезжает на вызовы. Хотя ЖКХ – это действительно пуля для реального дела. С судами, перерасчетами, конкретными фамилиями ответственных лиц и организаций. И все это требует не плакатов, а работы. Ежедневной, скучной и без красивых фотосессий. Вот и получается. Плакат висит на каждой остановке. Лицо уверенное, лозунг громкий, а горячая линия молчит. И это, в общем-то, все, что нужно знать о подобных защитниках в сфере ЖКХ. Они даже не попытались сымитировать работу, решив, видимо, что мы с вами просто поверим им на слово и не попробуем позвонить на горячую линию.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
1: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Ростов. В программе «Аквагрим», шоу мыльных пузырей и выступление группы черлидинга. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
4: «Алые паруса». Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
6: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: Постпред Ирана при ООН Али Бахрейни заявил, что США политизируют спорт и создают проблемы для сборной Ирана. По его словам, визы команде выдали слишком поздно, а условия пребывания в стране были ограничены, из-за чего Тегеран выразил протест. Он также подчеркнул, что спортсменам должны обеспечиваться равные условия вне политики. Российское правительство обсуждает меры для стабилизации топливного рынка, пишут ведомости. Среди вариантов импорт моторного топлива и корректировка демпфирующего механизма для выплат при ввозе нефтепродуктов. Также рассматривается выпуск топлива с отклонениями от тех регламентов. Эксперты считают, что стабилизация возможна за счет импорта или роста производства. ГАИ опровергла усиление ответственности за использование телефона за рулем. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что ГАИ с 1 июля якобы усиливает контроль за этим. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». Рекорд.

За полярным кругом нет эксгибиционистов, потому что в минус 50 и показывать-то особо нечего.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Прохожие стали замечать гуманоидных роботов. Эти попрошайки сидят в характерных жалобных и униженных позах, призывая добряков проявить щедрость.
2: Это у меня, очень грустно.
1: Если честно, есть вопрос. Вот каждый год с одного вокзала в одно и то же время мы едем в одном и том же направлении, и там один и тот же молодой человек все не может уехать.
2: Да, кстати, у нас было одно время.
1: Мне кажется, что это странно, что он не может уехать уже несколько.

0: автономный и на заводском от Кирова до Кабельной. Немного меньше на Московском шоссе от Луначарского до Мичурина. Ракита вновь тормозит от стоянки грузовых машин до авторынка. И на улице Фрунзе 10-минутка от Льва Толстого и до улицы Венцика. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
10: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
11: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
12: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
11: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
12: Серьезно? Так можно было?
11: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
13: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
14: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.

Друзья, привет от Кристины Радио Рекорд. Вы знаете, хочется как-то опять какую-то романтику обсуждать, что-то около любовное. В помощь мне, как всегда, приходит наш телеграм-канал Радио Рекорд. Смотрите, новости есть. Врачи стали самыми привлекательными мужчинами для российских женщин. Ну, не просто так все. Почти 40% опрошенных готовы завести именно отношения с врачом. Далее у нас идут по степени привлекательности инженеры. Ну и тройку замыкают юристы. Смотрите, девчонки выбирают все более какие-то серьезные, конечно же, высокооплачиваемые профессии и так далее. Блогеры в антирейтинге. Они, как обычно, у нас все возглавляют. Никому блогеры, геймеры не сдались 100 лет в обед. Парни, а вот вам нравятся девушки, ну вот какой профессии? А если она безработная? В общем, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд. Пишите, вот люди, какой профессии вам кажутся ну, максимально симпатичными и привлекательными. На мой взгляд, еще, знаете, преподы очень-очень как-то вот такие хорошенькие. Так, друзья, все, не отвлекаемся. В этом часе у нас Enter и Talk to You. Услышим, это новинка.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал Radio Record для детей старше 12 лет. Record реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости – 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
3: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».

0: Рекорд. Новости.
1: Иран и США договорились создать 4 рабочие группы. По итогам переговоров сообщил замглавы МИД Ирана. По его словам, они займутся вопросами отмены санкций, ядерной программы, а также экономического развития и мониторинга договоренностей. Кроме того, стороны решили создать отдельный канал для обсуждения судоходства через Ормузский пролив. Гонка за золотой бутсой чемпионата мира активно набирает темп. Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холланд уже оформили по дублю и отметились наградами лучшего игрока матча. При этом на прошлых турнирах для победы в бомбардирской гонке хватало около 6 голов, а сейчас лидеры почти достигли этого показателя всего за 2 матча, что делает борьбу за приз особенно острой. 260 человек получили 100 баллов на ЕГЭ-2026 по истории, сообщает Минпросвещение. По сравнению с прошлым годом, средний балл вырос с 55,8 до 57,8. Доля высокобальников увеличилась с 11,5 до 15%. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: За съемку дефектов в новостройках предложили ввести штрафы и даже уголовную ответственность. Ролики наносят серьезный репутационный ущерб застройщикам.
2: У меня вопрос чисто туристический. Могу ли я это снимать как турист? Эти протечки, эти трещи. И выложить это в соцсетях ЖК Козев Трещ. Или ЖК Протечка Лакшери.
3: Ну, тоже вы оскорбите, это ЖК.
2: То есть, значит, увидел тебя дома в новостройке протечку. Ну, просто посмотри на нее сам. Да, тихо вздохни. И иди спать прямо в трещину. И все нормально.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: Обновляем актуальную информацию о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 21, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 17, завтра синоптики обещают нам пасмурную погоду и до плюс 23. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение все еще затруднено. На Московском шоссе самый большой затор от Николая Панова до Потапова. Там проведешь в районе 15 минут. Немногим меньше на Аэропортовском шоссе займет у тебя путь от Октябрьской до Грибоедова. На Фрунзе 10-минутка от Красноармейской до Венцика. И на Соколово та же история от Лесной до Новосадовой. Ожидается, что в ближайший час пробки все-таки начнут снижаться и уже к 8 вечера достигнут 4 баллов.
6: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
7: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
8: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания? Проконсультируйтесь с врачом.

0: еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Рекорд. Дэнс Ли.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И продолжается дэнс-лето на рекорде. Наверное, не так, как хотелось. И вообще предсказывали синоптики, что самое жаркое лето вообще за всю историю. Но мы не отчаиваемся, потому что все самое жаркое и вкусное именно здесь, в эфире главный танцевальный. И не забывайте, от жары иногда и жажду утолять. Кстати, можешь выиграть в этом часе не просто водичку, а фирменную, эксклюзивную от Радио Рекорд. Играем уже через 15 минут, ну а пока рассказываю, что будем слушать. В этом часе услышим Пнау и The Warning to Corazon. Послушаем свежачок этой недели от Крис Нитро, Акваген и Живаго. Celebrate. Еще будет Go от Chemical Brothers. Ну и Медузу в этом часе услышим. Don't Wanna Go Home. Ну а самым первым в этом часе услышим с тобой Эбин Хаул. Это рекорд Дэнс Лето. Полетели.
2: Дэнс Лето. На рекорде.

0: H2Oшники на рекорде.
1: А мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки и звоним в прямом эфире. Но если дозвонились, тогда ты уже решаешь забрать весь приз, все бутылочки, которые у нас на кону, либо поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Все подробности и информацию о накопленных литрах найдешь в наших каналах в Телеграме и Макс Радио Рекорд Самара. Играем уже через несколько минут, так что если еще не отправлял фразу «Хочу пить» в личку телеги либо группы ВКонтакте, делай это прямо сейчас.
2: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
6: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей». УЗИ – это наш профиль.
7: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
9: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
10: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
11: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
10: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
11: Серьезно? Так можно было?
10: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
12: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
13: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
14: Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
15: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Ростов. В программе «Аквагрин», шоу «Мыльных пузырей» и выступление группы «Черлидинга». Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
16: Реклама в Самаре. 212-99-90.
17: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Начинаем нашу летнюю освежающую игрушку, в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Напомню правила: по будням несколько раз в день мы выбираем заявки случайным образом из тех, что кто присылал фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала либо группы ВКонтакте. И самое главное, оставлял номер телефона. Без номера телефона уж сорян, не можем мы никак набрать. Вот, если дозвонились, то уже решаешь, забрать ли все бутылочки, которых у нас на этот розыгрыш аж 7 штучек накопилось, либо заберешь всего 3 и остальные отправятся уже на следующий розыгрыш, и того мы будем разыгрывать еще больше. И рандомайзер определился с участником, им становится Александр, последние цифры мобильника 7615. Звоним Александру, пытаемся с ним поговорить, если, конечно же, дозвонимся. Но пока даже до гудку.
2: Алло.
1: Саша, привет, это Радио Рекорд Самара тебе звонит. Игра H2Ошники. Ты же писал «хочу пить».
2: Да, писал.
1: Расскажи, насколько сильно? На все 7 бутылок хочешь пить? Либо же...
2: Нет, я поделиться хочу.
1: Хочешь поделиться, хочешь быть таким вот прям Робин Гудом. Хотя можешь забрать все, ни с кем не делиться, прям пожадничать.
2: Не-не, я человек не жадный.
1: Ну ладно, Саш, я тебя поздравляю, ты теперь официально H2Ошник рекорда. 3 бутылочки тебе достаются. Молодец, я тебя поздравляю. Все-таки не пожадничал. Ну а мы остаемся здесь на главной танцевальной, заглядывая в наши соцсети, группу ВК, а также наши каналы Telegram и Макс. Мы всегда там, кстати, сообщаем, сколько бутылочек у нас на кону и когда какая движуха происходит в эфире.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: В середине этого часа делюсь с тобой свежими новостями. В Самаре на Московском шоссе начали укладывать свежий асфальт. Специалисты уже сделали 2300 квадратных метров от Мичурина до Коммунистической. В ближайшее время начнут фрезеровать участок от Луначарского до 22-го партсъезда. Работы выполняют ночью с 21.00 до 7 утра. В Самаре временно ограничат движение на Мариса Тереза от Революционной до Волгина. На участке начинают ремонт водовода, сообщили в ресурсоснабжающей компании. А время окончания работ будет известно позже. А еще в области до 1 ноября закрыли проезд по мосту через реку Сок на участке автодороги Урал-Большая Каменка-Русская. Селитьба Большая Чесноковка. Подрядчик скоро опубликует схему объезда. Подведены итоги голосования по программе формирования комфортной городской среды. Самарцы выбрали 7 объектов для благоустройства в следующем году. Это сквер памяти ветеранов Насилина 5, сквер у поликлиники номер 13, сквер имени академика Кузнецова, сквер энтузиастов, Березовая аллея, детская площадка на бульваре Челюскинцев и бульвар по Старой Загоре от проспекта Кирова до Нововокзальной. Еще больше срочных, важных, актуальных и интересных новостей ищи в наших информационных каналах Telegram и Max Radio Record Самара. И не забудь подписаться для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Radio Record для детей старше 12 лет. Record реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
7: Дэнс лето
0: на рекорде. Yeah!

0: Ну и под занавес этого часа делюсь с тобой актуальной информацией о погоде и пробках. В Самаре сейчас 20 градусов, по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 17, завтра синоптики обещают пасмурную погоду и до плюс 23. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 3 балла. Местами остались затруднения. 10-минутка на Москве от проспекта Кирова до Ташкентской. На Аэропортовском шоссе минут 7-8 приведешь от Транзитной до Грибоедова. Ну и 5-минутки на Полевой от Молдогвардейской до Мичурина. И на Нововокзальной от Новосадовой до Московского шоссе. По музыке скоро с тобой услышим Дэвида Гетто и Биби Рексу, а также Келвина Харриса с работой Satisfy.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Реклама. Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
5: Мы готовы!
4: Смотри Московский выпускной 2026. В субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
8: Телефон рекламы.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вы знаете, мне кажется, я сегодня как-то вот мало, непростительно мало говорю про наш телеграм-канал с синей галочкой, так он называется, Радио Рекорд. Нашла там для вас очередную новость. Китайский зоопарк ищет аниматора, который будет изображать медведя за 100 тысяч рублей. Даже не хочу дальше дочитывать. Возьмите меня. Смотрите, какие условия. Главное тут не разговаривать. Как не разговаривать? Это моя работа. Ладно. Не разговаривать и вести себя максимально эксцентрично. Рычать, пугать посетителей, валять. Чем более странное поведение, тем лучше. Не проблема, могу, умею. Я, знаете что, я вот домой прохожу, я для своего кота как собачка цирковая, как пудель цирковая, вот ей-богу. Так, кроме того, есть еще такая пометочка. Если актер завирусится в соцсети, зарплату ему обещают прибавить. В общем, мне кажется, интересно. Друзья, эту и многие другие новости можно найти, опять же, в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Так что подписывайтесь, не стесняйтесь. Робин Шульц в этом часе. Bad Times. Еще впереди шоу The Winter Culture Take Me. Непременно заглянет Армин Ван Бюрен Like a Child. И, конечно, Боб Синклер I Can't Wait. В начале часа Yearbox и Graceland. И все это рекорд. Dance лето.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках трэш почти.

0: Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд-реклама. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Дебал G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Дебал в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
2: Где встречается такое, что земля над головой?
3: Не знаю. Где?
2: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
3: Где?
2: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
3: О, это я знаю. В автокресле.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
8: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гайсти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл». «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Кир Стармер продолжит исполнять обязанности премьера Великобритании до выбора нового лидера лейбористов. В партии обсуждают вариант назначить экс-мэра Большого Манчестера без конкурентных выборов. Он недавно выиграл довыборы в парламент и остается самым популярным лейбористом по опросам. Эксперты считают, что его задача – объединить партию. При этом курс Великобритании вряд ли сильно изменится. Провоз топлива через Крымский мост увеличит, сообщает оперштаб Крыма. Для жителей и гостей Крыма планируют разрешить перевозить по Крымскому мосту до 200 литров топлива на одном транспортном средстве. Россияне все чаще выбирают аренду жилья вместо покупки. С 2020 года число семей, снимающих жилье, выросло до 5,8 миллионов. Эксперты объясняют это ростом цен на недвижимость и дорогой ипотекой, прогнозируя дальнейшее увеличение спроса на аренду. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru. Record.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: За съемку дефектов в новостройках предложили ввести штрафы и даже уголовную ответственность. Ролики наносят серьезный репутационный ущерб застройщикам.
2: У меня вопрос чисто туристический. Могу ли я это снимать как турист? Эти протечки, эти трещи. И выложить это в соцсетях ЖК Козев Трещ. Или ЖК Протечка Лакшери.
3: Ну, тоже вы оскорбите, это ЖК.
2: То есть, значит, увидел тебя дома в новостройке протечку. Ну, просто посмотри на нее сам. Да, тихо вздохни. И иди спать прямо в трещину. И все нормально.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: Ну и далее коротко расскажу о погоде. В Самаре сейчас 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 17. Завтра синоптики обещают нам пасмурную погоду и до плюс 23. А еще я тебе напомню, что продолжается наша летняя игрушка под названием H2Ушники, в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Побудем несколько раз в день, мы выбираем заявки и звоним прямо в эфире. Ну а дальше ты уже решаешь забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, либо же поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Все подробности, а также информация о накопленных бутылочках читай в наших каналах в Телеграме и Максе «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
6: Слушай «Радио Рекорд Самара» онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
7: Дэнс лето!
4: На рекорде.

0: Хруст Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. И стало быть, все как всегда для тебя, дорогой, ты наш распрекрасный слушатель. Будем обсуждать разные, ну, не самые, может, главные, но интересные и забавные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, главные причины падений и потрясений на рынках акций и финансовых рынках во всем мире – это повышение процентных ставок и лопнувшие спекулятивные пузыри. В нашей стране все не так, у нас причины падения фондовых и финансовых рынков, как, собственно, это происходит и сегодня, всегда исключительно геополитические и политические. А значит, главные новости в нашей стране — это новости не экономические, не социальные, и уж тем более не те, которые обсуждаем здесь мы. Ну, нам плевать на важность новостей, мы обычно обсуждаем то, что мы обсуждаем, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне во Вьетнаме начали массово записываться на гуситерапию. Для процедуры человек ложится на землю, после чего его посыпают зерном. Птицы сбегаются на угощение и начинают клевать корм прямо с отдыхающего, создавая эффект своеобразного массажа. Организаторы уверяют, что такое пощипывание помогает расслабиться, поднять настроение и снять стресс всего за несколько минут.
2: Поднять настроение – это 100%. Но только не тем, кого щиплет гусь, а организаторам. Потому что я бы на их месте от смеха бы просто сдох. Особенно, и настроение – не просто настроение, тонус на весь год, потому что за это еще и бабки.
1: Ну, там еще есть такой нюанс. Не просто убрать стресс, а перенаправить стресс. Потому что меня вот в детстве щипал гусь в Лосево. Что не лось в Гусево, да?
2: Поясните. Гусь в Лосево, это что значит?
1: Ну, Лосево, такое у нас есть местечко под Питером.
2: А лось
1: в Гусево меня не щипал.
2: Давай, это лучше бы наоборот.
1: Это дико больно.
2: Больно, конечно.
1: Больно, пипец, как вообще.
2: А вот вас гусь щипал, это в рамках гуситерапии или так, гусилюбительщина?
1: Ну, такая карательная гуситерапия была.
2: А зачем?
1: Я сначала гусю хворостиной вписал, когда гусь меня...
2: Вы думаете, я это так замну? Нет, это очень важно. Момент, потому что мне важно, что вы делали с гусем, господин Кривов. Почему у нас? Меня гусь никогда не кусал. Он кусал многих моих знакомых. И, кстати, все они говорят, как и вы, что это очень больно. Но меня гуси не кусали. Я гуси люб. Или как это? Нет, гуси люб, это немножко другое.
1: Паниковский?
2: Ну, будем считать, да.
1: Ну
2: почему?
1: Как?
2: Что
1: я
2: вы сделали?
1: Я смотрю, гусь стоит как-то и нагло на меня смотрит своей этой будкой тупой гусиной, там, да, своим жалом этим своим...
2: Так, да, и что?
1: Глазом этим своим. Ну, я ему как бы там вписал, там, не знаю, там, хворостиной какой-то, а он меня укусил. Где справедливость? Ну, что за дела?
2: А это можно назвать гуситерапией?
1: Ну, вот такая же карательная гуситерапия.
2: Это первая, да? Вы были первопроходцем.
1: В общем, да, пионером, я бы сказал.
2: И за бесплатно.
1: И еще один важный нюанс. У гусей есть такая славная привычка, впрочем, как у всех пернатых. Они не контролируют колоотделение свое. Рандомно гадят как бы везде. И вот когда он тебя будет щипать, возможно, он начнет и гадить.
2: Так это еще круче. И так еще можно больше поднять
1: настроение. Обмазывание, обертывание. Неделю не мыться после этого.
2: Да, это гусикалотерапия. Это еще лучше. Слушайте, и, конечно, вот, ну, просто молодцы. Я за наших людей, за наших бизнесменов, я спокоен. Да, вот у них там бизнесы рушатся. Это все фигня. Один раз разрушился, значит, сделали другой. Идеями креативят, знаете, просто фонтанируют. Всегда заработают, как на гусях, так и на баранах.
1: Возможно, какой-то наш релокант сделал, там, который постоянно живет в Вьетнаме.
2: Конечно, да, потому что бараны всегда есть, а когда есть бараны, ты заработаешь на гуситерапии. Кстати, я бы назвал скорее гуси-психология, да? Это, да, вот сейчас же более популярное такое слово. Там, или такой гуси-биохакинг. Но это, конечно, круто. А ведь можно, на самом деле, можно еще доработать. Потому что, смотрите, можно... Ну, сейчас клиент капризный, да? То есть сначала пощипали их гуся, они заплатили за это деньги. А потом, ну, как бы, типа, ну, все уже неинтересно. Можно дальше эту бизнес-модель развить. Можно, например, потом предложить этого гуся еще и сожрать. Знаете, бизнес-модель по принципу «приходи, Маруся, с гусем и закусим». Так это, да, вроде звучит?
1: Ну да, да.
2: А, вот, а тут ведь, смотрите, тут же есть, на самом деле, бесконечное количество бизнес-проектов. А, пожалуйста, вот вам, значит, гуситерапия. А аистотерапия – это уже следующий уровень, как бы, для более стойких. То есть, когда на тебя сыпят зерно, и тебя клюют аисты. Это уже пожестче. А может, уже совсем экстремальный уровень. Смотрите, человек просто ложится на землю, после чего его, как бы, его ничем не посыпают, и просто сбегаются голодные волки. волкотерапия. И тут реально можно и стресс снять, и все остальное.
1: Да, ну с аистами нужно быть осторожнее. Понимаете, аист тебе еще может ребеночка принести.
2: И хорошо.
1: А Вьетнам страна экзотическая, там есть удавы. Могут быть, удав тебя будут душить. В кои-то веке россиян будут душить удавы, а не наоборот.
2: Да, они будут душить удавы, и от этого им будет приносить ребеночка. Без секса. А последний уровень терапии, это, знаете, я знаю, что это самый крутой уровень. Это не гуситерапия, это воронотерапия. Это когда на тебя уже как бы слетаются вороны. То есть настроение уже, конечно, не поднять, да, но и стресса больше нет, как бы и не будет. Все.
1: Ну да, ворон ворону глаз не выклюет.
2: Это другая история.
1: Ну да.
2: А вопрос же у нас какой? Вопрос же у нас очень простой, ребят. Ну, смотрите, ну вот ничто так не нужно современному человеку, как снять стресс. Вот нашим отцам и нашим дедам, тем более и прадедам, они вообще не знали такого слова. Его просто не было. Не говорю уж там про выгорание. А нам всем нужно снимать стресс. Мы все на стрессе, да, господин Кремов?
1: Ну, стресс и прочие другие неприятные баечки.
2: Прежде всего, давайте сначала на стресс. Про стресс. Значит,
1: тревожность.
2: Да, тревожность, стресс, вся эта фигня. Вот. А знаете ли вы способ? А вы точно их знаете. Знаете ли вы какие-то способы, как можно снять стресс в домашних условиях?
1: Нестандартные.
2: Нестандартные. Да? Твой личный метод. Ну, ты только, пожалуйста, вот эту вот чепуху, вот эту... Ну, один раз сейчас напишите, что вы...
1: Про удавов там, да.
2: Да, про своего удава. И хватит. Давайте что-нибудь такое... Если... То есть, грубо говоря, если это ваш способ, то, ну, что-то интересное, да? То
1: да,
2: есть, ну,
1: с как... подвыпертом. Как это, я не могу... И еще как бы просто какие-то народные рецепты. Потому что гуситерапия, ну, явно народный какой-то рецепт, да? Там великий вьетнамский народ так лечился, может, веками там, да, мы не знаем.
2: Да, конечно.
1: А вот но... твои народные рецепты, что-то другое вылечить там.
2: И не бойся даже придумывать бизнес-проект. Вот придумали гуситерапию. Что такое гуситерапия? Вот Кремов просто клюнул гусь.
1: Щипнул, прошу.
2: Да, он даже, извините,
1: это не
2: да,
1: ворон.
2: Да. Ему даже в бошку не пришло, что на это можно бабки срубить. А и вот, что значит креативные люди. Кого-то клюнул гусь там, кого-то ущипнула свинья, кого-то петух.
1: Кстати, с свиньей тоже была история, но это другого.
2: А, кстати, нас... Кстати, петухотерапия или просто как это сказать?
1: Петушатинг.
2: Да! А чем не бизнес? Для кого-то там петух... А для кого-то петушатинг за деньги. Вы поняли, обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Индию предложили сделать кадровым резервом для России. Эксперты отмечают, что в самой населенной стране мира живет огромное количество молодых специалистов, а средний возраст трудоспособного населения там составляет около 29 лет. При этом средняя зарплата в Индии около 21 тысячи рублей, а качественных рабочих мест не хватает. По мнению аналитиков, индийцы уже хорошо зарекомендовали себя в России в строительстве, на складах и производстве, а в будущем могли бы работать также в сферах ухода и реабилитации.
2: Это клево. Слушайте, а потом, когда они зарекомендуют себя хорошо в сфере отцовства, как хорошие отцы, потом можно сделать их уже кадровым резервом, как отцов, если что.
3: У нас же проблемки, да, с демографией. То есть, все,
2: конечно. Ну и смотрите, они уже зарекомендовали себя в строительстве, там, на складах и в производстве.
3: А как они зарекомендовали? Что значит зарекомендовали?
2: Ну как, хорошо, ну как пришли.
3: Без происшествий, что ли?
2: Да, у вас на стройке несчастные случаи были? Не было. Пришли, да. Во-первых, пришли на стройку, уже хорошо. Пришли, сели.
3: Построили.
2: Или
3: нет.
2: Или пока нет, да, оделись там. Как-то, да? И уже хорошо себя зарекомендовали в строительстве. А это же только начало. А дальше, я уверен, при такой хорошей работе и при таком их количестве индусов, самая густонаселенная нация, самая большая
3: страна.
2: Нация. Страна. Ну, нация, да. Ну, и страна, ну, и больше всего индусов в мире. Больше, чем китайцев. Я это имею в виду. Так вот, при этой тенденции, сейчас они у нас здесь хорошо себя зарекомендовали в строительстве, а дальше пойдет все прям просто как по лестнице наверх, как лифт полетит в хорошем смысле. Дальше, смотрите, у нас, значит, сейчас строительство. Дальше они появятся в шоу-бизнесе, да? Киркоров, индус. Да? Сейчас просто Киркоров. А в какой-то момент же у нас же Киркоров не вечен, да?
3: Не, ну он как, уже как Раджа выглядит.
2: Вот, да, конечно. А дальше в кино. Конечно, там Раджа, Сингх, Кумар, Гармаш.
3: Так в кино уже началось, как бы. У нас уже снимают индийские фильмы в Индии, где индусов играют там Михаил Галустян
2: и Денис Карибидис. Так вот именно, их пока играют наши. А зачем? Скоро будет не нужно, как их можно заместить? Во-первых, их больше. Во-вторых, они дешевле. И зарекомендуют себя хорошо, да? Как это сейчас они играют индусов, а потом будет какой-нибудь реальный там Викрам Разум Нагиев в новогоднем фильме «Елки-пальмы». Да, и это уже будет, и это будет не вот эти ваши, эти, кто там, галустяны. Это будет настоящий индус, который, что там в елках происходит обычно?
3: Ну все, елки, Новый год, туда-сюда.
2: Да. Пришел индус к елке, и, да. А это не
3: палка. Но главное не совершить большую геополитическую ошибку и не возить в одни те же как бы места индусов с пакистанцами. Потому что они как, перефразируя фильм «Брат 2», к пакистанцам как-то не очень, да? «Брат 1», вернее. И наоборот, пакистанцы к индусам как-то не очень. Нужно, скажем, там, в Челябинск пакистанцев, а там куда-нибудь там
2: разводить индусов. Пакистанцев с индусами очень-очень важная задача. Но пока пакистанцев у нас вроде не возят, да, это действительно задача будущего. Потому что, конечно, нам нужны в первую очередь индусы. Потому что где Болливуд, например, да?
3: Да.
2: Он же в Индии, да? И кстати, сказать... И до Болливуда нам тоже недалеко, до настоящего, да, вот когда будет Мосфильм Болливуд. Кстати, Ленфильм, наш Ленфильм питерский, ленинградский, он уже Болливуд. Он же не работает как киностудия. Я, кстати, тут как-то проходил мимо, ну, там же нет, там какой-то музей уже или что-то. Студии нет, и что-то таскают индусы. Это уже начало Болливуда?
3: А смотря как вот, тут важен очень момент. В Ленфильм таскают или из Ленфильма таскают? Вот
2: что сейчас это? Я вспомню. Они где-то...
3: Или по кругу Ленфильма
2: таскают. А давайте разберем каждый случай. Значит, если они таскают в Ленфильм, то это что?
3: Это однозначно хорошо.
2: А это Болливуд. Вас начинается
3: да. Болливуд.
2: Болливфильм. Да, значит, а если из Ленфильма...
3: Может, они из Ленфильма в Мосфильм таскают?
2: А, будет, конечно, только так. Ну, а это все. Ну, а дальше...
3: Или когда... к Михалкову в студию 3Т.
2: Да нет, да.
3: А Михалкову чума бы пошла вот такая индийская.
2: 100%. И, конечно, это очень важная индусизация, да, потому что вот я чувствую, мне чулма тоже нравится, мне не хватает. А дальше, когда индусы совсем хорошо себя здесь зарекомендуют, уже переименуем Москву в Мумбаи или в Дели?
3: Москва.
2: А?
3: Конь с нами не согласен.
2: Это индусы?
3: Скачут уже на полном ходу.
2: Пора.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Реклама. Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья советов принимают Ростов. В программе «Аквагрим», шоу мыльных пузырей и выступление группы черлидинга. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
4: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Дмитрий Дебров разбил голову и сломал руку, пытаясь познакомиться с девушками в ночном клубе. По данным СМИ, 66-летний телеведущий пригласил двух новых знакомых к себе домой обсудить роман Достоевского «Братья Карамазовы». Но в какой-то момент потерял одну из них в толпе. Пытаясь ее найти, Дебров резко развернулся на лестнице, поскользнулся и упал. Сообщается, что он получил сотрясение, перелом руки и травму носа. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
2: Это, я не понял, это на него так агрессивно лестница напала? Или стена набросилась на безоружного Деброва с кирпичами?
3: Ну, технически Дебров на нее набросился, навалился.
2: Нет, подождите, нет,
3: но это не она... вывез.
2: Нет, нет, это он же избит, а не лестница. А может, это пол его так отделал в злостной форме? А сейчас ему ничего не угрожает? А точно ли ничего не угрожает? Мы хотим знать, да? То есть, вот... Это самое важное, потому что, ну да, тот конфликт удалось предотвратить. А я хочу знать, а точно ли лестница успокоилась, а стену и поребрик задержали? Точно ничего не угрожает, потому что, знаете, ведь бывают такие случаи. А что, вот вы можете на 100% сказать, что лестница за ним не вернется? Мстить.
3: Смотрите,
2: с кислотой.
3: Если СМИ сообщили, что не угрожает, то значит не угрожает. Потому что у нас что, СМИ врать, что ли, будут, по-вашему?
2: Ну, я надеюсь.
3: Нет, только конечно, на все, это. Все нормально, все закончилось.
2: Слава богу.
3: Расходимся.
2: Значит, а что же было? Нет, рано расходить. Теперь самое главное, что произошло? Значит, пригласил двух, да, девушек Дебров к себе домой обсудить роман «Братья в Карамазовых». А это в какой позе? Это в позе Карамазова? Есть такая поза брата Карамазова?
3: Ну, слушай, будь осторожнее. Какого, как, смотря какого брата?
2: Нет, а вот это очень важно. А вот он как хотел? В позе Мити или в позе Алеши? А может, вообще по жести в позе Смердякова? Да, с шариком во рту. И тут мне вот важно, это действительно очень важно. Потому что, ну, мы с вами все-таки, да, библиофилы тоже, как
3: ну,
2: и, да?
3: Ну да, ну как бы, ну я не, да. Не такой знаток Достоевского, как Дебров.
2: А я, ну нет, я достаточный знаток. Я небольшой его любитель, но достаточный знаток. И уж
3: а
2: тем более братья Карамазовы. Нет, это в другом произведении.
3: Я знаю, конечно.
2: Да, так вот, я хочу, он пригласил их
3: а
2: почитать.
3: А еще бесы!
2: Вот, он пригласил их почитать. Ну и что, бесы, что?
3: Ну там все совсем по жести там можно было.
2: Вот он по пригласил хардкору. Почитать их именно братьев Карамазовых. И мне важно вот подход. Это очень хорошо, его как бы такая литературная заточенность на секс, да?
3: А может не секс, это может братская любовь между женщинами, потому что братья же Карамазовы.
2: Вот он как? Он полностью с ними хотел этот роман дочитать до конца? Или, скажем, только до момента, до старца Зосимы, а дальше в душ? Или как? А вот тут у меня еще более важный вопрос. А вот в этом своем последнем популярном видео, после которого он как бы, Дебров получил вторую жизнь свою по популярности, вот где он, стоя у машины, там с какой-то тетенькой теребит свой детородный орган. Это, я так понимаю, он тоже под впечатлением от братьев Карамазовых?
3: Возможно, Толстой.
2: А может быть, кстати, вот тут бесы, возможно. Хотя нет, я думаю, что он начал вдохновенный... Все-таки униженные и оскорбленные, наверное.
3: Возможно. Да? Ну, смотрите, ну, с другой стороны, как бы, какой большой все-таки молодец Дмитрий Дебров. Просто завидую ему, просто даже не белой завистью, а черной завистью завидую ему, да? Во-первых, 66 лет. А. Ходит в ночные клубы человек. Я перестал ходить, мне далеко не 66, но я перестал ходить лет 15 на ночные клубы, если не по работе. Во-вторых, знакомился с двумя девушками. Одну потерял. Да в 66 лет, как бы, я бы как бы потерял и потерял. Мне, да, даже я уверен, что у меня и одной будет многовато, знаете? Есть, а он все-таки нет, развернулся искать вторую. То есть двух собирался вывести.
2: Так и знаете, и братья Карамазовы вам не колобок. Это надо почитать серьезно. Это, знаете, это с одной-то что? Это посидеть надо, разобраться.
3: Надо же не почитать, а обсудить.
2: Конечно.
3: То есть он нашел уже прочевших.
2: Разумеется, конечно, которые уже прочевших.
3: Прочевших, да, это хорошее слово.
2: Ну, это не... Конечно, это в любом случае здорово. Вот молодец. Это здорово, что человек, приглашая как бы перепихнуться, вспоминает братьев Карамазовых. Это значит, что человек большого литературного вкуса. А какой-нибудь, знаете, менее утонченный, какой-нибудь поверхностный фат пригласил бы так просто... на Чиполлино. Или вообще бы, знаете, выдал бы себя, как бы, когда пригласил бы почитать «Маленького Мука».
3: Или «Карлика Носа».
2: Ну, это другая. Это уже бы выдал себя в другом. Это я бы на месте девушки не пошел. А давай ты, «Карлик Носа».
3: «Карлик, заходи!»

0: Крем-хруст-шоу.
1: Клоуны стремительно теряют популярность в России. По данным СМИ, за последние 4 года спрос на артистов этого жанра сократился почти в 8 раз. Сегодня основной заработок клоунам приносят цирки, а сами эксперты все чаще называют клоунаду нишевым развлечением, которое постепенно уступает место другим форматам досуга.
2: Эксперты? А эксперты по клоунам — это, простите, кто? Клоунологи? Кто это?
3: Ну, какие-то, да, специалисты. Может, директора цирков какие-то, вот, уважаемые.
2: Нет, ну это директора. Кто лучше всего разбирается в клоунах? Кто, черти какие-то? И главное, что надо уметь, чтобы быть экспертом по клоунам? Вот я хочу знать, какие курсы вот нужно пройти, чтобы в них разбираться? Сатья Дас поможет?
3: Не что? Поможет. Тут такая история, может. Возможно, это какие-то бывшие, какие-то ярые фанаты клоунов, которые сходили на них, смотрели, приглашали, а потом разочаровались. Сказали, вот, то есть они все про них знают, про клоунов, все видели, да? То есть все повидали.
2: Все.
3: Да. Ну, то есть эти нишевые там доп. Услуги или что-то.
2: А вот тут, смотрите, нет,
3: а теперь
2: разочаровались.
3: Разочаровались.
2: То есть выжили все из этих клоунов.
3: И, кстати, это да, потому что, смотрите, вот кто же знает хотя бы одно имя клоуна, или там псевдоним творческий, ну реально клоуна, циркового. Раньше были Олег Попов, там, да, Карандаш, Никулин, он как цирковой клоун-артист, не только киноартист, как бы, с этого начинал. Там, Ириска! А сейчас вот один нормальный, есть клоун, известный, типа, ну, звезда, селеба клоун какой-то.
2: Был Карандаш, да, его звали?
3: Карандаш, да, с собачкой такой.
2: А сейчас Палка. Я знаю, клоун этот, точнее, две палки. Да, точнее, три палки. Или какой-то клоун такой есть вроде. А, или это не клоун. Но неважно. Тут, да, ну, послушайте. Ну, дело-то в другом. Там же сказано, типа, клоуны стремительно, вот это мне слово понравилось, стремительно теряют популярность в России. Значит, и сколько там за последние там 4 года, да, спрос на них, значит, сократился почти там 8 раз. 8, мать вашу, раз. Слушайте, это уже серьезно. Это уже даже, знаете, не клоуна-кризис. Это уже какая-то клоуна-катастрофа, это клоуна-коллапс. Но и там еще, смотрите, при этом очень какое-то было такое странное уточнение. Там было сказано, что типа сегодня основной заработок клоунам приносят цирки. А мне страшно спросить, а что еще может приносить заработок клоунам? Политика? Что значит? То есть, где раньше работали клоуны? Ну где, ну где? Ну
3: да, везде работали клоуны раньше. Ну вспомните, да, цирк не был просто местом для медийности. Вот как радиоведущим радио место для медийности, а зарабатывали как бы там на вечеринке.
2: Где?
3: На вечеринке, в сауны вот клоунов.
2: Как? В сауне?
3: Да.
2: А их раздевали или они прям в клоунских ботинках? Не, блядь, а если клоуна раздеть, в чем смысл в клоуне?
3: В клоунском голом во все будет. Ну, мост они снимают с него и парик как бы.
2: Я, секунду, в каких саунах клоун? Вы где бываете?
3: Вел одно мероприятие, а там не клоуна позвали. И его, что? Красный шар не только на носу был, кстати.
2: Нет, а он прямо не в сауне? Нет, я знаю, раньше в сауну девочек приглашали. Нет, конечно, если в сауну приглашать клоунов, рано или поздно в них разочаруешься. Я первый раз такой. Вы что, всерьез об этом?
3: Ну, как? Да, всерьез, на серьез.
2: А как это называется? Саунный клоун или.
3: Ну, просто клоун на все руки мастер.
2: 24.
3: Да. Ситуация реально критическая. То есть, ну, как бы очень, ну, да, как даже. Ну, жалко этих клоунов. Как-то их нужно какую-то программу, причем на государственном уровне, по реабилитации клоунов начинать. То есть, да, какие-то льготы, чтобы люди шли в профессию клоунов, и клоуны, как бы, ну, как бы. Продвигались, то есть какие-то льготы клоунские, бесплатные проезды с красным носом, там, не знаю, клоунский капитал какой-то выдавать им.
2: Клоунский капитал, в смысле, маленький, да?
3: Как, не знаю.
2: Больше, то есть намного меньше материнского, да?
3: Ну, клоун же он один, как бы. Да. Ну, а если чита клоунов?
2: Ну, клоунский капитал, я думаю, это вряд ли их будет хорошим стимулом, чтобы идти. Но так или иначе, значит, хорошо, клоуны перестали быть популярны. А над кем они тогда смеются в цирке? Над фокусниками, что ли?
3: Ну, а кем, над акробатами? Там бывают смешные пудели, бывают там какие-то там смешные там тюлени там какие.
2: Окей. Но, значит, то, что клоуны стремительно теряют популярность в России, это, конечно, грустно, но тут, на самом деле, могут быть очень разные причины. То есть, почему они теряют? И тут, смотрите, причин может быть несколько. Первое, просто, ну, потому что они просто больше неинтересны. То, что вы сказали, все из них выжили, все неинтересно. Да, неинтересно. Все, как бы умерла профессия. Вторая причина, они теряют популярность, потому что их боятся. Есть же такая клоунофобия, как она там называется?
3: Забыл,
2: да, как называется, да? Или третья причина, просто потому что их ненавидят. Их хотят от коммуниздить, от клоуниздить, да? То есть, и мне кажется, что вот это как раз последняя причина, то есть потому что клоунов у нас сейчас реально не любят. И не только потому, что один из самых оскорбительных эмодзи сегодня — это клоун. Потому что это наоборот, это не причина, это следствие. У нас ненавидят, знаете, я вам скажу, знаете, что у нас ненавидят клоунов? Я вам скажу. У нас ненавидят клоунов за то, что они сейчас везде. На улицах, в шоу-бизнесе, в политике. Везде, кроме цирка.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Можно было бы сказать, что в этом месте нашей программы мы даем вам слово. Но это не так, потому что даже если мы вам его не даем, вы берете его сами. Вы уже написали кучу разных слов, некоторые из них мы сейчас почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Вот тут мы ошарашили и огорошили тебя новостью о том, что россияне во Вьетнаме массово записываются на так называемую гусетерапию. По ним вьетнамцы сыпят всякое зерно на голеньких россиян. Кстати, совсем ли голеньких, мы так и не выяснили, не знаем.
0: Или нет, тут, смотрите, вот если уж вы начали эту тему, то сейчас перед тем, как... Это, на самом деле, там самое важное... На что они сыпят зерно? Это совершенно разные терапии. На спину это одно, на задницу другое. А если ты лежишь на спине, и вот да. на это самое место... Как это гуситерапия называется? Гуси...
1: Не знаю. Не... Как вот джунжурик беззащитен совершенно, да, вот такой?
0: Ну, твой гусь против этого гуся. Кто победит?
1: Это страшная битва. Так вот, это в принципе что-то такое народное, что-то такое необычное для снятия стресса. И мы спросили тебя, какие у тебя есть способы, какие-то вот, может, неожиданные, может быть, может, какие-то даже лайфхаки, может, хочешь завести какие-то вот по поводу, ну, нестандартных снятий стресса. Не обязательно с животными, хотя и с теми тоже возможно и таки да. А вот такой вот способ нестандартный снятия стресса. Пишу бабам своего мужа, что засуну им степлер в вообще огонь способ. Весь стресс уходит на раз.
0: Что, кому пишут?
1: Бабам своего мужа, что засуну им степлер.
0: Бабам своего мужа? У чувака есть муж?
1: И у, чё, него есть... у Елены есть муж.
0: А, это значит, женщина? Да. А, извините. Засунет... А что это степлеротерапия или это степлер... Вот. Как это... Нет, нет, это хороший... Но подождите, мы же... Вот, она о бизнесе, да, бизнес-проекте, да? Как это называется?
1: Это, степлера... это она индивидуально, о проектах там другие сообщения есть.
0: А, это просто типа терапия,
1: как,
0: да?
1: Ну, как...
0: Подождите, засунуть степлер вот куда?
1: Бабам своего мужа.
0: Куда?
1: В жопу.
0: А. Сейчас я подумаю, подождите.
1: Без компромиссов все.
0: А у стресса кого проходит?
1: У как бы того, кто пишет. А у тех баб, как бы, стресс только начинается, возможно.
0: Ну, если они об этом знают. Но вообще, действительно, вот значение степлера в терапии нельзя недооценивать, да? Только вот единственный такой вот вопрос, ну, может быть, он дурацкий, я не профессионал, уж простите меня. А почему именно степлер? Почему, скажем, не дырокол?
1: Ну, это суть одно и то же, по-моему.
0: Разве нет? Ну, дырокол просто можно назвать, интересно. Дыротерапия.
1: Ну, она
0: через... Она же действительно хочет засунуть в какую-то
1: дыру. Ну, дырокол звучит как-то слишком там грубо, как-то, а степлер так интеллигентно.
0: А,
1: степлер,
0: это да, да, это да.
1: Так, вот Василий пишет. Добрый вечер, уважаемые господа Кремов, Хрусталев и радиослушатели. Живу на даче который год гоняю на выпас крупнейшее стадо ежей в округе. Помогите раскрутить бизнес по ежетерапии. Хотя бы с названием планить.
0: Ну, с названием тут очень просто. Какая у нас самая известная поговорка про ежей, да?
1: И хочется, и колется.
0: Это не про ежей, это как раз про, скорее там про елку, про все колющееся. Нет, чем там не испугаешь ежа?
1: Вот и не испугаешь его. Куда степлер?
0: Вот это и терапия, да?
1: То есть, степлер можно еще вот тут вот подтянуть?
0: Для как бы, да, чтобы усилить эффект.
1: Для комплексной терапии.
0: Как это? Где-то в чем смысл? То есть, грубо говоря, вот еж, вот зад. Да?
1: Надо сначала сделать, а потом разбираться. Вот эти вот, мне надо вот эти...
0: Вот, правильно, вот эти вот товарищи, которые сделали гуситерапию, они же не думали, да, они сразу сделали. Не надо думать, не надо рефлектировать, там что-то креативить. Делать надо, идеи нафиг никому не нужны. Давай вот сразу начни. Вот есть у тебя еж? Есть. За этот, что есть?
1: Есть степлер. А у них есть, куда можно... К чему можно приложить ежа и засунуть степлер? У твоих врагов там, ну не знаю, каких-то.
0: Да, у твоего начальства там. Конечно, то есть проект уже готов. И, кстати, и стресс же можно снять. Ведь на самом деле, в отличие от гуся, гусь должен тебя ущипнуть. А тут достаточно просто сказать, снимай штаны. Снял штаны и просто показать ежа. Уже достаточно.
1: Да. А ежу показать, то, что ты снял штаны. А еж как бы не будет рассусоливать. Ежи такие ребята, что он видит цель, не видит препятствий.
0: И ежи, и ежу хорошо.
1: Все как бы.
0: А что, досадит? Потому что говорят, знаете, что вот этот миф... Я, кстати, действительно об этом узнал относительно недавно. Я думал, что действительно ежи едят там, знаете, яблоки там. Все эти картинки, еж с яблоком, значит, идет сверху. А это типа фигня. Они не едят, они типа мясоеды, да?
1: Ну, они мясоеды.
0: Так, значит, а задница это что, как не мясо? Так вот тебе для бизнеса уже не просто проект, а просто как бы, ну, дизайн, да, можно просто, я тебе уже лейбл, можешь уже просто рисовать, и не надо обращаться к этому, как его, этому голубоволосому,
1: Лебедеву?
0: Да, да, вот тебе смотри, значит, еж, а на нем
1: как яблочко наливное. Знаете, от чего этот миф пошел? Почему?
0: Какой?
1: Ну что, ежик от яблочка, что яблочко на носу. То есть действительно очень много фоток из живой природы, что еж, как бы, у него к иголкам пристало яблоко. Это для чего делает еж? У ежа очень много кожных паразитов. Ему до них не добраться, потому что иголки. А кислый сок яблока, он увидит яблоко, начинает в них валяться.
0: Вот!
1: Кислый сок яблока паразитов разгоняет.
0: А зад-то еще больше поможет в этом? У зада такой...
1: Тут без вопросов, да.
0: Так, ну давайте, не читайте вы.
1: Вот Владимир предлагает. Привет! Баранотерапия. Тебя бодает небольшой баран за деньги. Тут вопрос, кто платит деньги? Баран? Тут не, тебе, тут, или ты баран?
0: Тут не только этот вопрос. Тут вопрос, почему называют небольшой баран, это ягненок, да? Или просто
1: небольшой баран подросток.
0: А почему небольшой?
1: Ну, большой это уже как бы перебор.
0: Это уже не терапия.
1: Это по хардкору
0: уже. Это уже уголовное дело, да? А как небольшой баран? А где взять специально такого небольшого барана? Что у тебя так слегка?
1: И деликатного такого,
0: да?
1: Ну,
0: такого, да.
1: А это не совсем конченного, отбитого, полного барана этого, да, вот? Такого воспитанного барана там.
0: И ежа. Не такого, чтобы сразу в задницу иголками, а так, чтобы на пол иголочки. Пусть так. Да. Вот тут сейчас очень важно, потому что современный человек, он хочет стресс снять и на елку влезть, да, и чтобы тебя и баран не забодал. Че, ее показывают, видите, кто-то... А это кто?
1: А вот это чайка-терапия началась у нас, сеанс.
0: Чайка-терапия у нас в России звучит не очень хорошо. Потому что чайка — это фамилия прокурора. Поэтому чайка-терапия — это не чайка-терапия. Ну, да неважно. У нас все помнят прокурора по фамилии Чайка. И чайка-терапия — это значит, что лучше не надо.

0: В России легкие самолеты начали переводить на автомобильный бензин из-за дорогого авиатоплива. По данным СМИ, Росавиация разрешила тестовые полеты на бензине стандарта Евро-3, который уже испытывают на некоторых воздушных судах малой авиации. Эксперты отмечают, что это может снизить расходы перевозчиков, но предупреждают о возможных рисках от детонации двигателя до снижения тяги и других технических проблем.
1: Это, конечно, да. А нету риска, что вот сначала самолеты переведут на автомобильный бензин, а потом и само управление самолета переведут на автомобильное. То есть вместо пилотов таксисты. Ну там, знаете, там в кабине у пилота там у ветрового стекла елочка-вонючка, а сзади, знаете, на самолете там наклейки, там «Лечу как могу» или там «Зато не в кредит».
2: Ну, возможно, возможно, да. Но тут еще такое, вот я совершенно не разбираюсь в самолетах, в технике вообще, а в самолетах в частности. Разрешили использовать в самолетах бензин. И мне всегда казалось, что самолеты на керосине летают.
1: Да.
2: А
1: вот как? Правильно.
2: И что?
1: Вот, вопрос...
2: Одно и то же, почему?
1: Вопрос был только в том, что не разрешали. Понимаете?
2: А, только поэтому такой, туголобый. Нет, только на керосине. Нет. Может, нет.
1: Да, теперь разрешили. Но вот это меня и пугает, что так все и начинается. То есть сначала самолеты, значит, перевели на автомобильный бензин. А потом, значит, к самолету присобачат двигатель от Лады Калины. Да, там резина лысая на шасси, там, и дорогу покажешь до Таиланда. Вот это все не начнется. Вот что меня смущает, тенденция. Да? Значит, и, значит, в России, значит, легкие пока самолеты, да, было сказано, начали переводить на автомобильный бензин из-за дорогого авиатоплива. А я вот тут. А как так? Как это возможно? Ведь сейчас все жалуются, что автомобильного бензина на заправках там где-то там нету. Да, это вообще сейчас главная пугалка. Да? Там второй страх россиян после страха, что исчезнет греча. Причем этот страх россиян просто есть всегда. Это вот безгречефобия. Как они заправляют самолеты автобензином, если его нет? Может быть, поэтому его и нет, что все на самолеты ушло? Там, знаете, до Воронежа не доехать, зато до Майами долететь.
2: Там не поэтому несколько, ну там не будем об этом сейчас говорить. Тут просто еще грозит тем, что еще на заправку и так там какие-то очереди, да, там выстраиваются, и там и ждут часами, там что можно заправиться. Еще и самолеты будут слетаться легкомоторные на заправке.
1: Да, я про это и говорю. То есть... И тогда, я вам скажу, тогда страх россиян и про гречу вполне оправдан. Потому что, а гречу россияне, конечно, скупают, потому что они тоже боятся. И теперь я понимаю, откуда у них этот страх. А почему они боятся остаться без гречи? Они просто боятся, что самолеты начнут заправлять гречкой. То есть они боятся начала гречневой авиации.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках «Трэш Пати».

слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: США уволили робота-полицейского стоимостью 128 тысяч долларов. Устройство по имени Dabbot почти год патрулировало территорию, должно было фиксировать происшествия через камеры и помогать связываться с экстренными службами. Однако за все время службы робот не помог раскрыть ни одного преступления и не выписал ни одного штрафа. В итоге эксперимент признали неудачным, а самого электронного стража порядка отправили в отставку.
2: Его надо к нам в Россию устроить. Ему надо здесь дать нам убежище. Помните по принципу Эдварда Сноудена? Помните, когда власти, значит, там, когда в США у него отняли паспорт, и он там, у него не было документов, он застрял тут у нас в транзитной зоне, там, а потом получил временное убежище. И это будет первый робот-беженец.
3: Ну, слушайте, ну, с Сноуденом понятно, он там всякую инфу знал какую-то интересную.
2: Неважно.
3: Это железная консервная банка.
2: Неважно. Это было еще важно в политическом смысле, что вот как бы мы даем хорошим людям, да, и хорошим роботам тоже. И тут, ведь, смотрите, на самом деле это хорошая идея. Да, он у них там не раскрывал, неважно, да, но мы его берем. Да, там, однако за время службы он не помог раскрыть ни одного преступления и не выписал ни одного штрафа. Это не важно. У нас он будет работать да где угодно, да хоть на стройке. Ну хотя да, на стройке
3: уже. Индусы у нас там.
2: Много, да, роботов, да, согласен. Ну, не важно, он стоит сколько? Там 128 тысяч долларов. А если в него, в этого робота, вложить еще 1 200 000, то он вообще сможет работать как Ё-мобиль, например.
3: Ну, слушайте, у нас хватает своих роботов. Я смотрю за отечественные. Вот робот Федор у нас в космос стал. Правда, у робота Федора ног нет.
2: Нет, это не важно, пускай будет и Федор, но мы ему дадим убежище. Потому что, ну что значит он не... А как это он не раскрывал преступление? А что он делал? Он там патрулировал территорию, ну, да, нифига не раскрывал. А что у них там, не знаю, роботы бухают, что ли? Почему он не раскрывал? То есть тупой, может, это как там было сказано, Dabbot, а может, Dumbbot, то есть тупой робот. Понятно. Да, может, в этом смысле? Что, в чем проблема?
3: А может быть, вообще никаких проблем-то и не было? Может быть, просто как бы там не было преступлений? Люди, как бы просто видя робота, приникались с таким уважением к власти, и просто это, то есть, как бы, если он не сообщил мне об одном преступлении, как бы, не
2: допустил. А боялись его, да?
3: Да, туда уважали, как бы.
2: Ну, вообще, действительно страшно. Ходит, не пойми что.
3: Да, и причем, заметьте, у обычных из мяса американских полицейских, у них же привычка такая, чуть что сразу за столы хвататься.
2: Конечно.
3: И шмалять. А у робота, наверное, какая-то гигантская пушка была такая, ну, такая.
2: И, кстати, не только в руках. Может быть, она откуда угодно могла,
3: да,
2: торчать.
3: Может,
2: а может, вообще заклинит. Это же все-таки машина. И, представляете, пушка отсюда торчит.
3: Ну, его нафиг воровать сумочки уже.
2: Но, а понимаете, ну все равно, ну, недовольны, они его уволили. Слили его. И я поэтому еще раз настаиваю взять этого робота нам. Потому что у нас, я уверен, он раскроет все. У нас он совершенно по-другому заработает. Потому что, ну, знаете, вообще-то, ну, чтобы раскрывать как бы преступления, совершенно не обязательно быть роботом. А чтобы раскрывать там по 100 там, тысяч преступлений там каждый день, достаточно быть не роботом, а просто камерой. Вот у нас камеры в день раскрывают больше преступлений, чем до камеры.
3: Ну, там за преступлений, год, да? Правонарушений. Там,
2: да всего, все, да, что угодно. Просто переделать робота в камеру. А 128 тысяч, которые он стоит, на развитие...
3: Пригодится.
2: Да, пригодится. Дачу.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свой гематий с пряжкой на груди, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение. Вы чего? Что там?
1: Ну, мы спросили тебя в первую очередь, хотя не только об этом можно писать. Как вот снимать стресс необычным, нестандартным и, главное, эффективным способом? Как-то вот в Вьетнаме туристы снимают стресс, когда их щипят... Туристам снимают стресс, когда их щипят гуси. И вот... Вот такой способ. Черный докер пишет нам. Шлиссельбургский привет, КХ. Работаю на заводе стропольщиком на пятидневке. Для меня лучший способ снять стресс и усталость – сходить на рыбалку, побыть на воде.
0: Подождите, знаете, Кремов, вот ответственность радиоведущего заключается не только в том, чтобы читать, а в том, чтобы читать правильно. Потому что одна маленькая ошибка, и я уже думаю о другом. Потому что ведь, а есть же и такие люди.
1: Стыдно мне, да.
0: Которые...
1: Но они в Шлиссельбурге.
0: Нет, конечно, не в Шлиссельбурге. Безусловно, где-то вообще неизвестно где, которые, знаете, работают, колымят налево.
1: Днем стропольщик, а ночью, да? Когда заходит солнце над Шлиссельбургом.
0: Ты вот, что этот стресс? Что, в чем проблема?
1: Да нет, ни в чем, он снимает стресс рыбалкой. Для него важно побыть на воде. А потому что стропольщик это...
0: Балкой?
1: Рыбалка, это очень нервная работа.
0: То есть, ну, после работы он имеет в виду?
1: Ну,
0: или,
1: да,
0: или он рыбачит во время стропа? А если действительно, а если совместить вашу мысль с его? Но, а если рыбачить строп вот этой штукой?
1: Это не мысль, это не, такая.
0: А смотрите, это, во-первых, извините, а гуситерапия чем вам... В чем тут разница? Гуситерапия говорят, ой, там типа смешно, посмеялись, стресс сняли. А здесь и рыбалка, и снимаешь стресс за счет...
1: Да, и движуха.
0: Да, как это называется? Стропорыбалка, да? Или стропо... Как сказать?
1: Не знаю, тут... Нет, как? Рыбаки это не осуждают, нормальные
0: нет,
1: рыбаки.
0: Ну, понятно, но мы же про терапию, мы про бизнес. Как это называется? Стропор... Как сказать, вот...
1: Знаю.
0: Да, нет, все, что приходит в голову, да, по радио нельзя говорить. Ну, давайте я почитаю, да, не читайте вы, ладно.
1: А вот еще по поводу, как бы, вот каких-то разных прочих терапий. Мы вот в Волочке, видимо, в городе Вышний Волочок, с Никитой Харькиным считаем свинотерапия. Лучшее, что придумало человечество. К сожалению, не знаю, кто писал, не определяется его имя. Или...
0: Неважно, спорить с этим сложно, потому что... А что это?
1: Вот это вот, видишь, Волочки это уже давно освоили. Или Волочки.
0: Свинотерапия, это... Тут просто есть варианты.
1: Ну, вариантов очень много, давайте не будем.
0: Нет, я бы ему позвонил, я успею ему позвонить, нет?
1: Не знаю, ну...
0: Но я просто его не найду, нет, уже, наверное, не успею. Нет, просто свинотерапия, ну для меня...
1: Мучаетесь теперь, да?
0: Ну, знаете, я вижу иногда свинотерапию, ну, вокруг себя. Ну, действительно,
1: ну, а что... Ну, стресс снимает, кто-то...
0: Нет, кто лечится, да. Но не тот, кто смотрит.
1: Нет, конечно, да.
0: Да, тот, кто смотрит. А вы, кстати, как у вас со свинотерапией?
1: Я, нет, не нормально, по лайту все.
0: Поросята. Поросят, да. Давайте я почитаю. Ну, вот пишет, например, человек, все, что вы... Господи. Вот сколько сообщений одного, одной, как говорят, литературной направленности, художественной. Вчера хотел снять стресс. И как думаете, вот человек хотел вчера снять стресс, а что у него не получилось?
1: Что-то пошло не так, как-то.
0: Да. То есть, вчера хотел снять стресс, а мы, обвиняет он нас. Что мы сделали?
1: Мы нагнали еще больше стресса, я не знаю.
0: А вы не вышли в эфир, и стресс увеличился, кое-как справился. Вот, рубишь, и где вы вчера были? Среди этих сообщений зачесалось. Куда Стас подевался? Ну, это уже не нам.
1: Давайте тут разбираться, куда Стас подевался.
0: Значит, во-первых, ребята, мы вчера не вы... Ну, а вы вспомните, какой был вчера день. Просто не вы. Он тут еще кто-то обвиняет там, да, вот пишет.
1: Да. Вчера что, были отменены все развлекательные мероприятия на радио, на телевидении.
0: Вчера вы даже притворяться не стали, пишете. Аж вас не работает, просто не при... Ну, ребята, ну, вспоминайте, календарь, есть такая история. Мы-то как раз не из тех, кто не будет притворяться. Мы, если что, всегда будем притворяться,
1: да, конечно,
0: если не
1: да.
0: выйдем.
1: А так, вот давайте. По поводу новости о том, что Индию предложили сделать кадровым резервом для России. И уже как бы есть прецеденты. Вот Никита пишет. У нас на стройке индусы работают. Очень хорошо себя зарекомендовали. Все с ножами ходят. Если что не нравится, сразу толпой бегут. А вот китайцы, тема, нормальные мужики. Мы с ними похожи. Так же все делают на авось. И ножей не носят.
0: Давайте все-таки по хорошую рекомендацию.
1: О, а вот и все.
0: Все, прибежали уже?
1: Китайцы тема.
0: Но и поскольку китайцы тема, пора возвращаться ко всему китайскому. Потому что в нашей жизни не китайского не так уж и много. И вот одно из этого не китайского — это наш эфир. Все остальное — китайские машины, китайские приемники, китайские девайсы. Мы к ним возвращаемся. Все, товарищи дорогие, на сегодня. Вы заходите, традиционно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Смотрите, кто заговорил, он называется. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

действиями которому рекорд пати, друзья. Это наша радио-вечеринка в прямом эфире, где мы танцуем совершенно в любой точке нашей страны, необъятной, и мира, разумеется, тоже. Ну и, конечно же, раскручиваем планету в правильном

0: Радио «Рекорд Самара в Макс». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79. Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Почему именно фастбэк кроссовер «Амода C5»? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на «Амода C5» всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. «Амода C5». Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
9: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

В том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более сотни, если что. А потому добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки, благо такая опция имеется. Ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, ведь она тоже есть. И это продолжение нашей радио-вечеринки. Ну а прямо сейчас давайте еще 90 минут потанцуем здесь, на Радио Тусе Рекорд.

0: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Это второй час Рекорд Пати, я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, я буду не я, если не напомню вам про главное трансовое событие страны от Радио Рекорд, которое возвращается уже этой осенью. Нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия». Постановка называется «Портал». Соответственно, три иностранных артиста: Ронски Спид, Ален Ботс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все это состоится 16 октября в Москве, в VK Stadium, или 7 ноября в Санкт-Петербурге, в Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня на сайте radiorecord.ru. Успевайте. 18+. Ну а прямо сейчас я предлагаю продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Выгода до 600 тысяч рублей на «Джетур Дэшинг» в дилерском центре «Альфа». На Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж. Удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой «Джетур Дэшинг» в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

радиовечеринка Рекорд Пати, но прежде у нас есть еще 30 минут, а потому предлагаю потанцевать, предлагаю еще 30 минут круто провести время, и если вам его вдруг не хватит, смело забегайте в мобильное приложение Рекорда или на сайт radiorecord.ru, там у нас собрано огромное количество интернет-станций совершенно на любой музыкальный и даже танцевальный вкус, а потому добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки, ну и, конечно, танцуйте вместе с нами. Также через полчасика, уже в следующем часе в рамках Рекорд Клаб Шоу, я расскажу вам о свежих клубных треках, все это будет уже здесь, в прямом эфире, поэтому оставайтесь, если нравится Рекорд Клаб Шоу и свежий клубный саунд. Ну а прямо сейчас, как вы понимаете, еще 30 минут мы танцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: сны.
1: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд реклама. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
4: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

through this. What comes next will be marvelous.

в одном телеграм-канале «Рекорд», нижнее подчеркивание, плейлист. Забегайте и подписывайтесь, если вдруг еще по какой-то странной, неведомой причине не подписаны. Далее по расписанию я, Тим Вокс, никуда не убегаю. Напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в следующем часе в рамках «Рекорд Клаб Шоу» расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.

специально для вас на этой неделе. Ну и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Называется он Team Vox. Там еще больше музыкальных новостей и всего, чем живет электронная сцена. Ну а прямо сейчас давайте самые свежие треки в этого часа, разумеется, я представлю вам в ближайшие 60 минут. Открываем выпуск релизом Drop the Pressure от проекта Funko. Трек вышел 12 июня на лейбле Dope и представляет собой современное переосмысление одноименной классики от Майло. Оригинал уже более 20 лет остается одной из самых узнаваемых работ в электронной музыке, а интерес к хаус-классике в последние годы только растет, как вы понимаете. Все больше артистов, кстати, обращаются к проверенным временем хитам, предлагая собственное прочтение культового материала. Фонка тоже решили отвяжить знакомый всем мотив и представить его новому поколению слушателей.

0: Дениза Кою. Релиз состоялся 29 мая на лейбле, на собственном лейбле артиста Zayt Life и стал всего лишь вторым официальным релизом этого самого лейбла. Imprint имеется в виду. Еще на этапе промо трек получил поддержку от Fidel Grande, Firebeast, Judd Jules, Gone Deeper, Vianna Conger и целого ряда других артистов. Для самого же Дениза Кою это очередной шаг в развитии собственного лейбла, который он постепенно превращает в полноценную платформу для своего нового звучания. Ну что ж, прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Дениз Кою, Burning Red.
1: Рекорд Клаб.

Free, который вышел 12 июня на легендарном берлинском лейбле Watergate Records. Интересно, что в последние годы оба проекта все чаще экспериментируют с мелодик и инди-дэнс звучанием, а вот Swanky Tunes вообще называют Swanky Afro Tunes в последнее время. И, кстати, новый релиз как раз отражает этот творческий вектор. Несмотря на то, что артисты уже неоднократно работали вместе, именно Wild and Free показывают их с более атмосферной, так сказать, мелодичной, что ли, стороны. Шапов, Swanky Tunes, Wild.

Абракадабра. Новый сингл пополняет каталог Мейсон Артс, имеется в виду, и еще раз подтверждает, что сегодня Блондиш остается одной из самых влиятельных фигур современной хаус-сцены. Ну, я так понимаю, что в женском обличии, то уж точно Блондиш, featuring Curtis.

0: Клаб-шоу продолжается вместе с треком Burn For You. Да, друзья, совместная работа Noizy и C-Stack. Трек вышел 12 июня на лейбле Tomorrowland Music. История релиза началась во время одной из студийных сессий в Лондоне, где Noizy показал C-Stack раннюю версию композиции. Идея настолько понравилась обоим артистам, что в итоге она превратилась в полноценную коллаборацию. Короче, финальная версия создавалась между домашними студиями музыкантов, сохранив ту самую живую атмосферу и плюс вайбик, который сделал этот трек особенным. Noizy, C-Stack, Burn For You.
1: Record Club.

вами с сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, моя личная телега Team Vox. Забегаем, слушаем все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Ибиза. И этот новый эпизод Рекорд Клаб Шоу тоже совсем скоро мы выложим в интернет. А потому как только вы увидите, что мы его дропнули, смело делитесь с друзьями, делайте репосты и сами переслушивайте еще разок с самого начала до самого конца. Вдруг что-то важное упустили или еще раз хочется послушать. В общем, музыка классная, на 146% уверен в материале. Спасибо огромное за это музыкальной команде Радио Рекорд. Ну а далее у нас по расписанию сегодня вторник, а значит в этой студии совсем скоро появятся мои друзья и коллеги Нитрина и Баур с очередным часом Рекорд Клаба. Меня же в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и адьос, амигос.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, 24 июня на календаре. Лето в разгаре. Отличное, свежее, солнечное, изумительное танцевальное. Нейтрино и Баур на первой танцевальной. Это полночь лучших треков со всего мира. Час в нон-стопе. И начнем с летних отличных Дивли и Марк Уартум, Бен Картер. Это Компанейра, далее Бонафик, Ту Файс за Леон, Антураж и Алекс Юнион. Несколько новых. Но это далее все по порядку. Нейтрино и Баур летний, Рекорд Клаб. Поехали!

0: спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: Record Club. Нейтрино и Баур.

разыскать, да, ну-ка, я еще тот певец. Ну, ловите, ребята, новинка, трек, который уже успел взбудоражить в эти выходные танцполы наши необъятные, не только. Алекс Юнион, Прана Флоу, ну или Under the Sky, да, трек я уже успел несколько раз, и не на фестивалях, и не только. Супер, трек займет свое место, я считаю, в кругу лучших треков со всего мира. Чуть ранее Альтернатеху Гилли и Майл Дженджел. Moving to the Sun, тоже новинка, которая уже в топах несколько недель занимает первое место во всем мире. Просто великолепный летний трек, летняя музыка и летнее настроение от Нитрина и Баура на первой танцевальной. Далее еще динамичнее и свежее. Не переключаемся.

Ну что ж, друзья, надеюсь, вы смогли оценить уже всю легкость и летнее настроение нашего сегодняшнего выпуска, особенно в завершении. Несколько подряд треков просто великолепные, начиная с California Dream и далее Echo of Love's Get Nutty и трек, который невозможно выиграть от проекта Lower. Нейтрино и Power были ровно час на волнах первой танцевальной. Мы услышимся ровно через неделю, со вторника на среду в полночь на волнах Радио Рекорд. Далее Лена Попова, технический перерыв. Ну а мы уходим в лето и желаем вам такого же летнего, свежего, драйвового настроения. Слушайте красную музыку, Нейтрино и Баура, и услышимся. Всем пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня в техническом перерыве я продолжаю знакомить вас с резидентами московского клуба «Рандом». Уже было три программы, сегодня четвертая, посвященная резидентам «Рандома». И мой сегодняшний гость – Этриган. Именно его микс прозвучит в эфире с часу до двух. Это московский продюсер, чей звук охватывает множество оттенков техно, от хардгрув до шранс, примесью олдскул рэп-звучания. Помимо резидентства в московском клубе «Рандом», он является основателем «Манифест Промо». Руслан регулярно выпускает музыку на зарубежных и отечественных лейблах, а его диджи-сеты – это смелый микс жанров, объединяющий техно с разнообразными музыкальными влияниями, а также сильной подборкой собственных треков и неизданных работ других российских продюсеров. У нас с вами ровно час, и я желаю всем приятного прослушивания.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара» в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Я продолжаю знакомить вас с творчеством резидентов московского клуба «Рандом». И сегодняшний мой гость – Кетриган. И у нас с вами еще ровно полчаса.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге, пришло время прощаться. Это была программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Мой сегодняшний гость – это Риган, резидент московского клуба «Рандом». С творчеством резидентов клуба я знакомила вас на протяжении последних 4 выпусков «Технического перерыва». И благодарю «Рандом» за предоставленные материалы в течение всех этих 4 выпусков и за его прекрасных артистов. А что касается меня, ближайший уикенд у меня пройдет в Самаре, в клубе «Вечно молодой» по адресу дом 77, улица Ленинградская. Я сыграю свой техносет с винила. А пока прощаюсь со всеми. До следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Пока!

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара» в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: news or uploads, or hit me up on my socials at Oliver Heldens. Alright, I'll see you all again next week for another great episode. Ciao, adios, see you later.
1: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.